Мы с вами сегодня тоже together, но не forever. Всего лишь до 7 утра, но я думаю, нам этого времени вполне хватит для того, чтобы насладиться приятной компанией друг друга и отлично скоротать ночь. В помощь нам лучшая музыка. Адриана Челентана, Абба Иванушки и Тоту Кутуньо здесь совсем скоро. 3 часа 18 минут в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Губы, Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Если вы когда-нибудь влюблялись в девушку из журнала или в незнакомку, которая прошла мимо вас и даже не обернулась на ваш изумленный взгляд, то эта песня для нас, друзья, суперхит, который Джимми Дестри, клавишник и лидер группы Блонди, написал о девушке мечте Мария на Ретро-ФМ. Ну а далее здесь две красивые девушки из дуэта «Бакара». Чуть раньше послушаем Юрия Антонова.

0: Группа «Тото».
1: На Ретро ФМ с хитом «Африка». Путешествие в эту жаркую страну я вам не обещаю, а вот «Утренний экспресс» в новый день гарантирую, причем отправление уже через несколько минут.

0: Ну что, ранние пташки, подъем. Впереди новый день и новая жизнь. 4 часа в столице. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Поздний вечер, как и вся ночь, позади. Ну а впереди прекрасный летний день. И какие рекомендации на него дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 11 июня на календаре. Четверг. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками. Далее по порядку. Овны. Обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Тельцы. Помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, которых партнер не знал. Близнецы. Контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением. Раки. Направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете без чужой помощи. Львы. Если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию. Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявлять упорство. Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения. Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах. Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения. Водолеи. Сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений. Ну и, наконец, рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Если вы до 4 утра просидели в гостях, то вот вам тонкий намек от группы «Секрет», что пора собираться домой. Ну а хорошую музыку в дорогу я вам гарантирую. Travel to Romantis от Ace of Base. Здесь совсем скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Просыпаемся. Доброе утро.

идеал. Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких

0: Вот всегда, когда слышу эту песню, очень сильно переживаю за бабочку, которую воробушек... Ну, вы все сами слышали. Андрей Миронов с песней из какого фильма? Правильно, «Обыкновенное чудо».
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 11 июня 2026 года на календаре. В этот день, в 1910 году, родился Жак-Ив Кусто, знаменитый французский исследователь Мирового океана, путешественник, фотограф, режиссер, изобретатель, автор множества книг, фильмов и телепередач. Он вошел в историю не только как энергичный, неутомимый океанограф, но и как великий гуманист, страстный борец за сохранение океанской фауны, чистоту океанской среды. В этот день, в 1965-м, за личную храбрость, достижение и службу Соединенному Королевству, английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles. С их награждением связана довольно курьезная история. Из-за сильного волнения Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вышли на улицу, чтобы перекурить, и едва не опоздали на церемонию. 11 июня в 1826 году состоялось открытие первой московской глазной больницы. Интересно, что организовал и возглавил комитет по сбору пожертвований на открытие специализированного лазарета московский военный генерал-губернатор Дмитрий Голицын. Ныне Московская глазная больница является одной из старейших глазных клиник в мире. В этот день, в 1842 году, вышла в свет знаменитая поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Примечательно, что сюжет одного из самых знаменитых произведений писателя был подсказан ему Пушкиным. Книга о похождениях Чичикова задумывалась как трехтомник, но в полном виде до читателей дошел только первый том. 11 июня в 1982 году в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Как говорит сам режиссер, это самый личностный его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Фильм претендовал на 9 «Оскаров» и победил в 4 номинациях. «Инопланетянин» долгое время был рекордсменом по кассовым сборам. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Все, кто каждый день встает в столь ранний час, могут поистине считать себя чемпионами по жизни, ведь не каждому дано побороть свою страсть и пересилить неимоверную тягу ко сну. Знаю по себе. Так что, если вы это сделали, то смело можем говорить себе «We are the champions», друзья. Я вас поздравляю. Это Retro FM 442 в столице. Далее у нас на горизонте Владимир Высоцкий и команда «No Mercy». Всем еще раз доброго утра.

0: Александра на Retro FM, Stop for a Minute. Сейчас сделаем небольшую остановочку, буквально на минутку. Ну и отправимся дальше покорять это утро и встречать новый день.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: You're loving Bad Boys Blue на Retro FM. Кому сегодня повезет в любви, ну а кому в чем-то другом, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: У нас 11 июня, четверг на календаре. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками. Далее по порядку. Овны. Обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Тельцы. Помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, о которых партнер не знал. Близнецы. Контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением. Раки. Направьте силу на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи. Львы. Если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Девы. Наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию. Весы. Если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявлять упорство. Скорпионы. Конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения. Стрельцы. Ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах. Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения. Водолеи. Сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений. Ну и, наконец, рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А, действительно, давайте-ка делиться позитивом, друзья, и делать это утро добрым и прекрасным. Ведь все в наших силах. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши соцсети, в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание, я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ по нашей традиции тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Желаю всем удачи.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Бонни М, Дэдди Кул. Лучшего будильника, чем эта песня, пожалуй, не придумать. Ну а теперь, когда окончательно проснулись, давайте узнаем историю этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: 11 июня 2026 года. На календаре четверг. В этот день, в 1943 году, родился Олег Видов, киноактер, кинорежиссер и продюсер. Особую известность ему принесла роль в кинокартине «Всадник без головы», которая сделала его настоящей звездой экрана. В списке фильмов с его участием также «Красная мантия», «Ватерлоу», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя», «Легенда о Тиле», «Трансибирский экспресс», «Летучая мышь» и многие другие картины. День рождения сегодня празднуют российский футбол. Футболист и тренер Сергей Юран, пианист, народный артист России Денис Мацуев, британский актер, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», доктор Хаус Хью Лори, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова и голливудский актер Шайа Лабаф. 11 июня в 1985 году советская автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры. В результате проведенных научных исследований и экспериментов была впервые подробно исследована атмосфера планеты, включающая высокую концентрацию серной кислоты, подробно рассмотрен рельеф и состав грунта. Напомню, с февраля 1961 года в СССР были осуществлены запуски 16 космических аппаратов к Венере. Ну и за плотной атмосферы планеты выполнить до конца программы исследований и получить точные данные не получилось. В итоге «Вега-1» был одним из первых аппаратов, который успешно исследовал вторую планету от Солнца. 5 часов 32 минуты в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Переходим к вашим сообщениям. Вот что имеется к этой минуте. Алексей пишет, Ретро-ФМ позитив. Доброго утра. Настроение супер. До отпуска осталось всего 6 рабочих часов. И все. Кино и домино. Баня, речка, горячий песок и объедание всяких вкусностей. Отдельное спасибо за подарочек от Ретро-ФМ. Приятно. Главное, вовремя. В общем, делюсь своим настроением, позитивом с вами, со всеми. Не болейте, не скучайте. Скоро буду, написал Алексей из Кемерово. Договорились, Алексей, скучать не будем. Я так понимаю, что вы у нас уже выиграли тостер. Ну, классно. Следующее послание от Татьяны Соколовой. Очень большое сообщение. Но я так понял, что самый главный позитив заключается в том, что река Басандайка, что в Томске находится, наконец-то встала в берега, да, потому что было наводнение какое-то, и вот теперь все встает на свои места. Прекрасно, прекрасно, что все позитивно завершилось. Далее, сегодня двойной позитив, юбилей любимого папы Сергея Прохоренко и день свадьбы родителей, 38 лет, написала Вика и Андрей. Любим вас, ваши дети Виктория и Андрей. Угу. А Марина пишет, позвонил мне прошлой осенью мой бывший воспитанник Дмитрий, которому за 30, и попросил о встрече. Встретились. Что было дальше? История умалчивает. Идем к следующему сообщению. Екатерина, позитивного утра всем. Сижу на работе, пью кофе, слушаю Ретро-ФМ. И так каждый день, это уже ритуал. Также передаю привет моему мужу Максиму, которого сегодня провожаю в Тюмени. Он бежит там в полумарафон в рамках подготовки к основному марафону в Санкт-Петербурге. Динамо бежит, все бегут. Классно, друзья. Позитива я смотрю много. Сообщения прибавляются и прибавляются. Следующую порцию озвучу через полчаса. Это мессенджер Макс, постпозитив. Оставляйте свои комментарии. Напомню, что автору самого позитивного сообщения сегодня также подарим тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: I want to know what love is. Настолько серьезный вопрос, что такое любовь. Если отвечать с утра, то только несерьезно и с юмором. Но, к примеру, любовь — это совместное решение трудностей, которых у вас никогда бы не возникло в одиночку.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов российской столицы, на календаре четверг. Всем доброго утра и отличного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: «Нет, ты не для меня». Ну, зачем же так сразу категорично? Давайте для начала у звезд поинтересуемся, а потом уже будем делать выводы, кто, кому и для кого.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 11 июня, четверг на календаре. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками. Далее по порядку. Овны. Обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, о которых партнер не знал. Близнецы. Контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением. Раки. Направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужих помощи. Львы, если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию. Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявлять упорство. Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения. Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах. Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения. Водолеи. Сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений. Ну и, наконец, рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, открываем пост «Позитив» в мессенджере «Макс». Цитирую все, что имеется к этой минуте, дабы ничего не пропустить. Привет из Омска от Ксении. «Позитив» сегодня начался с наблюдения, как оживает природа утром. Цветы открываются, птицы поют и дует легкий прохладный ветерок. Как красиво. Привет, любимая радио Ретро ФМ. Поздравляю свою доченьку Дашу. Она сегодня закончила техникум и получила диплом. Теперь моя дочь повар-кондитер. Поздравляем тебя, дорогая наша. Ура! Подпись Анастасия. Вот кому нужен тостер. Просто необходим прям по работе. Всем доброе утро. Хорошего дня, отличного настроения. Позитив — это хорошо. Вот я как получил ваш тостер, так каждое утро теперь позитивное. Желаю всем удачи. Написал Демид. Демид, молодец, так держать. Алена из Тюмени, ура! Сегодня средний зять Сергей сдает экзамен в ГИБДД. Держу кулачки. Сережка, верю в тебя, удачи. Да, Сережка, удачи тебе. Тоже держу кулачки, так что на два кулачка за тебя стало больше. Еще одно послание. Доброе бодрое утро из Севастополя. Доброе любимое радио Ретро ФМ. Семилетнего хорошего дня, много позитива. А мы с мужем уже завтракаем под любимую музыку Ретро ФМ. И с нами всегда рядом собака Ника, наша любимка. Всем хорошего настроения, хорошего дня из Севастополя. Ксюша из Севастополя. И вам приятного аппетита и классного позитивного дня. Следующая порция посланий появится здесь через 20 минут. Ну, там, собственно, и подведем итог, кому из вас достанется тостер от Ретро ФМ. За самое позитивное сообщение обязательно его подарю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро ФМ.
2: Реклама.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

0: Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится.
1: Но не знаю, как вы, я бы родился еще раз, чтобы посмотреть фильм «12 стульев» впервые. Ну, а кто родился 11 июня, об этом не только расскажу прямо сейчас.
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
1: На календаре четверг, 11 июня 2026 года. День рождения. Сегодня отмечает пианист, виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Денис Мацуев. Он один из популярнейших пианистов современности, который совмещает в своих выступлениях новаторство и традиции легендарной русской фортепианной школы. Его имя неразрывно связано с неизменным качеством концертных программ и глубиной художественных интерпретаций. Ну, по крайней мере, так считают критики. В этот день, в 1910 году, родился Жак-Ив Кусто, знаменитый французский исследователь Мирового океана, путешественник, фотограф, режиссер, изобретатель, автор множества книг, фильмов и телепередач. Он вошел в историю не только как энергичный, неутомимый океанограф, но и как великий гуманист, страстный борец за сохранение океанской фауны, чистоту океанской среды. 11 июня в 1965 году за личную храбрость, достижение и службу Соединенному Королевству английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы Beatles. С их награждением связана довольно курьезная история. Из-за сильного волнения Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вышли на улицу, чтобы перекурить, и едва не опоздали на церемонию. В этот день, в 1982 году, в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Как говорит сам режиссер, это самый личностный его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Фильм претендовал на 9 «Оскаров» и победил в 4 номинациях. «Инопланетянин» долгое время был рекордсменом по кассовым сборам, а многие критики считают этот фильм одним из самых трогательных и успешных из научно-фантастических, а также одним из лучших фильмов Спилберга. А еще сегодня отмечается День неукротимой страсти, День поиска новой звезды, Всемирный день ягуара, День делай жизнь красивой, День кукурузы в початках и День немецкого шоколадного торта.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, давайте пробежимся по вашим позитивным сообщениям. Цитирую дословно. На работе настроение отличное. Уговаривала мужа купить дачу 10 лет. Вот, наконец-то, мечта сбылась. Мужу сегодня нужно было поехать полить мой маленький огородик, но природа над ним сжалилась. В Новосибирске идет дождь. Муж доволен, что ему не надо никуда ехать. Я счастлива, что все полито. Людмила написала. Как все хорошо складывается у вас. Я сижу на море, вот и мой позитив. Подпись Оскар. Оскар. Честно, прям немножко завидую на такой доброй, хорошей, белой завистью. Просто хочу сказать спасибо за то, что вы есть. Каждый день включаю, знаю, что настроение будет на высоте, написала Алина. Алиночка, огромное вам спасибо. Доброе утро. 1 июня я написала вам в чат о своем дне рождения. Вот уже получила тостер в подарок. Теперь о похудении можно забыть. Закупаем каждый день по несколько упаковок хлеба. Вечером дома спор, кому первый кусочек. Наталья, Краснодарский край. Наталья, я надеюсь, что все споры заканчиваются по-любому. Ну, я думаю, что всем хватает тостов. Еще послание. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пишу из поселка городского типа Тимирязевский. Мой позитив, что разблокировали мою любимую игру, написала Оля. Да, я слышал эту новость. Угу, читал. Ну, поздравляю. Еще одно послание. У меня сегодня впервые был пассажир. Я за рулем всего лишь 5 месяцев и решила подвезти пенсионерку до города. Были за городом. Оплату не взяла с нее, хотя она и предлагала. Меня это зарядило позитивом на весь день. Ирина, вы умничка. Вот ваш поступок подтверждает одну всем известную истину, о которой многие, к сожалению, стали забывать в последнее время. Делая добро и помогая другим, мы сами становимся счастливее. Я вас поздравляю, Ирина. Тостер ваш.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Вечеринка.
4: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка «Ретро-ФМ».
6: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101.2.

0: A World Without You. Немного перефразирую эту песню и скажу, что утро без шоу «Первая смена» на Ретро FM было бы не таким бодрым и добрым, каким его делают Саша Светлов и Рит Субботина. Через несколько минут эта парочка скажет вам привет и будет зажигать на протяжении ближайших 4 часов. Я, Тимур Соколов, говорю вам пока и желаю всем классного дня. Счастливо!
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
8: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Можно ли вот так взять и влюбиться в четверг? А почему бы и нет? Давайте в этот попробуем. 7.00, 11 июня, первая смена. И, конечно, у нас есть новости. Есть Вадим Ривман. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Привет. Итак, авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях и с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на такие услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждения размещения в гостинице. 3 человека пострадали во время ночной атаки беспилотников на Краснодарский край. Обломки одного из сбитых дронов попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошел пожар, пострадали 2 человека, повреждены несколько частных домов. Отражать ночную атаку ВСУ продолжают и в столице. С начала суток сбиты 15 беспилотников, летевших в Москву. Еще свыше 20 беспилотников уничтожили над Севастополем. Между тем, Центробанк России, Сбербанк и учреждение специальной почтовой связи получили право самостоятельно сбивать дроны при атаках на объекты. Новый закон подписал Владимир Путин. Организациям разрешили уничтожать летательные аппараты, не дожидаясь действий профильных служб. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сотрудникам организации для борьбы с летательными аппаратами выдадут оружие. При этом предприятия будут приобретать необходимые средства за свой счет. Иранские военные заявили, что теперь пролив закрыт для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любые корабли, которые попытаются пройти через Ормуз, будут встречены ударами. ВМС Корпуса Стражи Исламской Республики сообщили, что уже поразили 2 судна, которые пытались пройти через пролив. Напомню, американские военные объявили о новой серии ударов по Ирану. В Пентагоне заявили, что атаки стали ответом на удар по вертолету «Апачи» над Ормузом. Дональд Трамп также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул с заключением сделки и теперь поплатится. Ну и последнее. В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения Солнца Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС. Эта дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Пары смогут зарегистрировать брак на высоте на фоне панорамных видов столиц. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83.08. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
0: Четыре минуты восьмого в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, чем мы займемся в этот финальный рабочий день, в этот четверг?
2: Я предлагаю сразу спеть.
0: А я думал, ты просто... Какой-то.
2: А завтра не работает.
0: Вот это же кайф. Чистый кайф. Ну, самое главное, я думаю, о чем мы должны напомнить, о том, что у нас же сегодня будут гости.
2: О, да.
0: Да, Юлия Савичева придет с 10 до 11, пообщаемся, вопросы уже можно готовить в социальных сетях. Да, у нас будет нейрохит совсем скоро.
2: Поэтому я и сказала, а я предлагаю спеть прямо в 7 утра, почему бы и нет. Ну и тема у нас сегодня классная, мне она, если честно, нравится больше, чем всем остальным. Вот и я, да, загадочная, конечно. Мы о ней чуть позже расскажем.
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, 11 июня, четверг. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками.
2: Овны, обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
1: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, о которых партнер не знал.
2: Близнецы и контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретными предложениями.
1: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи.
2: Львы, если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд.
1: Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
2: Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше делать паузу, а не проявлять упорство.
1: Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения.
2: Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах.
1: Козероги, недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
2: Водолей, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
1: Рыбы, не стоит поддаваться импульсивности действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
2: Просыпаемся, ребята, это получается последний рабочий день.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Не поспоришь, действительно, на данный момент состав таков. Чуть позже еще Юля Савичева присоединится. Это я так вкратце о четверге рассказал. Ну что у тебя?
2: Так, да, 7.14, все завтракают. Ребят, мы все в опасности. Вы, мы все, короче, в опасности. Я уже наполовину там. Потому что Да, господи, что ж такое-то 7.14?
1: Передози.
2: Передозировка мороженым, возможно. Ее можно получить всего-то от 4 и более порций крупнее 100 грамм в неделю. Я съела
1: 4 мороженки в неделю, да, это уже
2: передоз.
1: Много. О, ребята.
2: Я сейчас вообще ужинаю только мороженое.
1: Как все запущено у нутрициологов.
2: Короче, не нравится мне их слушать, хоть они говорят, что, в общем, передозировку вызовут сахар, жиры в составе лакомства, нарушат что-то там баланс полезной кишечной микрофлоры. Вероятность развития диабета и кариеса, да тоже мне только
1: Слушай,
2: летом.
1: Я думаю, что нам надо с тобой сразу даты проверить там и на август бронировать мороженый рехаб.
2: Да, 100%.
1: Потому что два месяца как бы, ну нет, мы не продержимся.
2: Нет, нет, провоцирует повышенную нервную возбудимость. В смысле, вот если я не буду есть мороженое летом, вот тогда у меня будет еще более повышенная нервная возбудимость. Вот, а еще говорят тем, кто следит за весом, а это как бы вроде я, медики советуют отдать предпочтение фруктовому льду. Какому льду? Какой такой лед, если есть лакомка, в конце концов? Я вчера пол Москвы обошла, когда гуляла. Так нет, я хочу только лакомку.
1: Пожалуйста, вагон щербета мне и побыстрее.
0: Первая смена на ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: 7.18, точное московское, с праздником. В первую очередь, Маргарита, с праздником.
2: Спасибо.
1: С праздником, черепашки-ниндзя. С праздником, все любители пиццы. Сегодня день пиццы, конкретно Маргарита.
2: О, да. Да. А ты же знаешь мою любимую, ну, как бы, это типа шутка, которую я слышала раз тысячу. Она все равно мне нравится.
1: Типа подкаты какие-то
2: были? Подкаты, да. Это обычно где-нибудь не в России, потому что там, наверное, пицца более, ну, как сказать, разрекламирована. И как, ну, не знаю, в общем, как будто бы там чаще мне говорят... What is your name? Я говорю, Маргарита. Я всегда представляюсь полным именем. И мне говорят, like a pizza.
1: А ты наверняка в ответ, нет, like a cocktail.
2: Да, это второе. Это обычно
1: и
2: говорят,
1: чуть
2: like
1: семья не родилась после этого. Наша семья шутников такая. О, какие бы дети появились.
2: Хоба, вот так вот.
1: Да. Хоба, еще анекдот, слушай, индеец поймал. Маргариту пепперони как-то, да, и римскую. И говорит, вот. В общем, ну, наверное, все, да, знают и помнят, что это в честь итальянской королевы, был назван в конце 19 века, случайно буквально все это произошло, вот капризная королева, не хочу изысканную кухню, дайте мне что-нибудь, что простой народ ест. И тут один мастер по имени Рафаэль Эспозито побаловал ее, да, пиццей, она влюбилась, там еще цвета флага повторяла эта пицца, и он не растерял сразу, назвал ее в честь прекрасной Маргариты. Ну, классно же.
2: Мне нравится все.
1: Да, но, вот ты заговорила, да, где-то вне России, в России, а вот у нас в стране пепперони самый популярный начинка.
2: А я, кстати, тоже люблю пепперони больше.
1: И в семье тоже всегда пепперони, да, ну, конечно, да. Поэтому это слово у нас, да, как четвертый член семьи. Вот, ну а так, давай, Маргарита, понятно, это one love, одна жизнь, одна пицца.
2: Да.
1: Какая еще? Ну, пепперони.
2: Пепперони.
1: Топ-третья, топ-три, как говорит один мой знакомый.
2: Давай. С какой-нибудь с ананасами и...
1: А, курица-ананас, да?
2: Курица-ананас,
1: тоже хороший, это хотя вообще не для всех. Вот не все почему-то любят, хотя ананасик так освежает, мне кажется, да, великолепно.
2: Классно, с мяском, ух!
1: С горгонзолой я еще пробовал, необычный
2: груша,
1: вкус.
2: Горгонзола, потрясающее сочетание. Это вообще так вкусно, невероятно, согласна, все.
1: Вот, да. Так что заказывать будем, да, после этого надо, наверное, спросить у всех. Да, обязательно сделаем. И вы, ребят, если, ну, позволяете себе все-таки вкусное тесто со вкусной начинкой, закажите сегодня, побалуйте себя.
2: Вчера был день мороженого, я все-таки вечером пошла и съела, отпраздновала.
1: Сколько штук, давай?
2: Одно.
1: А, ну то есть у тебя еще 3 на недельку. Подожди. Ну ладно. Хорошо. Сегодня мы будем говорить про пиццы и будем проявлять, я надеюсь, креатив. Да, придумывать новые названия. Что, как и почему. Ну, я думаю, что конкретно там пиццу можно называть. Не знаю, если бы пицца Ривман была. Наверное, ее можно было бы приобрести только в валюте, да?
2: Да, конечно же. А если пицца Александр? Ну, это ешь и не толстей. Будь как эта худая вобла.
1: Да, я одну с собой домой заберу, пожалуйста. Заверни. Да,
2: или, например, пицца Александр Кудрявый, звукорежиссер. Ешь и еще раз ешь, и еще раз ешь, и закажи еще очень много и тоже съешь.
1: Да, ну и там кудрявый сыр должен быть сверху посыпан.
2: Пицца Светлана у нас редактор. Это такая остренькая.
1: Я бы какой-то напиток подобрал, чтобы остроту смягчила. Я даже знаю, какой напиток подошел бы.
2: Ага, в общем, друзья, давайте сегодня придумывать рецепты со своим именем и обязательно объяснять, почему. Вот это очень важно. Не обязательно, кстати, только пицца, можете вообще любое.
1: Да. А давайте расширим тему. Можно торт, например, да, назвать. А может быть, салатик придумайте. В принципе, в пиццериях всегда же есть еще что-то.
2: Да, пишите
1: пиццы
2: нам в соцсетях, и мы обязательно прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами,
3: начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Сейчас скажу число, которое способно напугать любого москвича. 29 градусов на днях. Продолжается.
2: Я думал, там что-нибудь за квадратный метр.
1: Да
2: сразу
1: ладно,
2: же.
1: Там другие тысячи. Нынче цены совсем другие. Но эта жара действительно приводит некоторых в ужас. Угу. Зато есть выход.
2: Так.
1: Как пережить жару, правильно питаясь? Знаешь?
2: Вот, откуда мне?
1: Поэтому рассказываю. Три простых правила. Ну, из-за обезвоживания в жару разные процессы замедляются, уменьшается аппетит, усвоение пищи тоже осложняется. Поэтому чего советую? Основные приемы пищи переносить на прохладное время суток. То есть более плотный завтрак.
2: Более
1: разнообразный ужин. В обед, да, сразу спросишь. Надо ограничиться легкими закусками. Там, овощная фруктовая нарезка, кусочек сыра. Я не знаю, конечно, как пережить.
2: Но закуски, тем не менее, их же под что-то, правильно?
1: Безусловно. Но вот тоже охлаждающие. И ешьте охлаждающие продукты. Существуют продукты, которые выводят из организма лишнее тепло. Это, например, овощи и фрукты. Ну, это, наверное, знаем, да? Белковые продукты вот тоже советуют. Помимо строительных аминокислот, они богаты калием, йодом и так далее. Ну и холодные супы. Вот это уж точно, да?
2: Холодные супы.
1: Например, да, окрошечка. Некоторые больше холодные едят. Да что угодно можно холодным есть, в принципе.
2: Ну, смотри-ка, нутрициолог моего
1: холодец
2: утра.
1: Берешь?
2: Александр, да? Почем продаете?
1: Зато лет переживешь. Половина восьмого. Серьезные новости от Вадима Ривмана.
3: Да, рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, на госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк, доказывать свою правоту. Теперь же достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему, которая связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе госуслуг сервис появится к сентябрю. В Госдуме заявили о сложностях с продажей вторичных квартир. На вторичном рынке недвижимости сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных уровней. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и доходам граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей. Это делает жилье недоступным для многих семей. Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Там начался пожар. По предварительной информации, пострадали 2 человека. Также атаки беспилотников подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домов. Пострадал 1 человек. А в поселке Афипском Краснодарского края начался пожар на НПЗ. Страховые пенсии по старости будут назначаться россиянам автоматически. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В число выплат, которые будут назначаться автоматически, также входят досрочные пенсии для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. В настоящее время россияне на портале госуслуги получают уведомления о возможности назначить страховую пенсию по старости, но после принятия закона никаких заявлений не понадобится. МИД Узбекистана запросил официальные разъяснения в связи с усиленным досмотром футболистов в США. В министерстве заявили, что уже связались с соответствующими ведомствами Америки. Футболистов сборной Узбекистана и членов делегации решили усиленно досмотреть в аэропорту Нью-Йорка. Личные вещи игроков изъяли и дополнительно проверили с помощью детекторов и при участии кинологов. Ранее похожие случаи произошли со сборными Сенегала и Бельгии. Добавлю, что сборная Узбекистана впервые участвует в чемпионате мира – на турнире, который с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике, Узбекистан сыграет с Колумбией, Португалией и Конго. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83.08. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: А что еще нужно для того, чтобы превратить четверг в настоящую пятницу?
1: Я думаю, нужно спеть. Ты не против?
0: Я только поддержу.
1: Ну все, друзья, а вы не против? То, что мы нейрохит для вас уже приготовили. Беспроводные наушники и годовую подписку на популярный музыкальный сервис тоже приготовили.
0: Осталось нейросеть только... сейчас в фартуке такая. Вообще-то готовила я.
1: Обманывает. На кухне только одна хозяйка.
0: Ой, посыпали себе и делают вид, будто это они старались.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Звоните.
2: Реклама. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. Клинике Ура-ПРО.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные дни еще будут, поверь.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Шоу «Дорогие гости»
17: на Ретро-ФМ.
16: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
17: Автор лучшего вопроса получает деньги.
16: «Дорогие гости».
17: Воскресенье, час дня.
16: Подробности на retrofm.ru.
17: Ретро-ФМ.

0: четверг с утра пораньше в праздничном настроении. В нейрохите участвует сегодня Анна из Москвы. Здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Добро пожаловать в игру, ну вот самую музыкальную, самую бодренькую из наших. Давайте, Анна, договоримся, что без приза вы сегодня от нас по-любому не уходите. У нас две подсказки есть. Мы будем вам помогать. Ой, что-то слышно плохо. Дайте что-то от себя, подтверждение какое-то надо.
1: Я согласна.
2: Все, она сказала да!
0: Цветы выносить, да-да-да. Вот, ну что, я просто вспомнил другое видео, где на стадионе делали предложение, я не сказала, да, и ушла, и весь стадион, ва-ва-ва. Вот же бывает
2: такое
0: в жизни, да, держитесь, ребята, у кого такое случилось, да, бывает. Ну что, Ань, две подсказки, давайте послушаем первые, слова остались прежними, только музыка поменялась, сосредоточьтесь.

0: Это был анонс нового альбома Вадима Казаченко.
1: Да-да-да.
0: Судя по всему. Ань, ну что, кто про остров пел?
2: Про маленький остров.
0: Ну, если нет версий никаких, то у нас есть старая подсказка, если что. Это очень известный певец. Не московский, сразу скажу.
1: Не-не-не. Наоборот, я бы сказал.
0: Наоборот?
1: Да.
0: Ну, у вас, знаешь, москвичей за МКАДа мы уже все наоборот, поэтому тут надо как-то более конкретно подсказывать. Севернее.
1: Да.
0: Три, два, один, вторая подсказка.

0: Таня, чего скажем?
1: Давайте хотя бы певца угадаем.
2: Вообще, просто даже не, нет вариантов.
0: А сколько у него песен? Нет, не три, не а три. Больше.
1: Тысячи чертей, сколько у него песен.
0: 999 песен.
1: Да, или 812, как регион.
0: Хорошо. Ну, ну,
1: ну. Нужен.
0: Три, два, один. Версии нет.
1: Ну, давайте.
0: Давайте вот... послушаем
1: ну,
0: ответ.
1: Давайте.
3: Никуда, никуда мне не деться от этого.
0: Михаил Сергеевич, «Северная столица», подсказывали, намекали. Но сегодня «Остров детства» остался неразгаданным. А это значит, Аня, вас судьба ведет к нам вновь.
1: Да. Дозванивайтесь. Завтра там окажусь, скажу, простите, пожалуйста, мы старались, заходите еще тоже.
0: В водолазке едешь?
1: Конечно же, извиняться.
0: Хорошо. Ну что ж, Михаил Сергеевич с удовольствием исполнит этот хит в оригинале от и до, а мы послушаем.

0: Между тем.
1: Доброе утро и приятного аппетита всем, кто уже проснулся, включил Ретро FM. И первая смена вам напоминает, сообщает, информирует. День пиццы Маргариты сегодня. Тему мы решили сделать немного пошире. Да, мы сегодня придумываем рецепты и названия, в первую очередь для пиццы. А может быть, вы захотите своим именем назвать салат? А может быть, лимонад какой-то будет фирменный?
2: Дмитрий напишет, расскажу про пиццу Дмитрий. Пицца хоть куда, майонез, колбаска, соль, мука, вода. Действительно, ничего лишнего, Дмитрий.
1: Николай,
2: доброе утро, любимое радио. Меня зовут Николай, я из Уфы. Пицца Николай. Хоть ешь меня, хоть пей меня. Я вкуснее день ото дня. Сегодня больше.
1: Прекрасно. А вот от Андрея Белякова классная версия. Как таковую пиццу я не особо жалую. Но кабы сотворил пиццу под названием «Андрюха с краснухой». На рыболовном языке краснуха – это лосось. То ел бы такую с утра до вечера. Ох, Андрей, и мы бы тоже напросились на этот праздничек с лососем-то. Угу. Пишите в наших социальных сетях, свежие сообщения на тему, вот как пиццу бы назвали в честь себя и почему, и рецептик тоже сразу делитесь, расшифровывайте. Можно расширять тему не только в рамках пиццы это делать. Обязательно вернемся и все обсудим.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Реклама.
6: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой» театральный. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
15: 12+.
3: «Ретро-ФМ Ростов-на-Дону». 101,2.

0: Сим четверг продолжается такой бодренький предвыходной. Давайте с нами. Это первая смена на Ретро-ФМ. Продолжает свою работу и Вадим Ривман. Новости слушаем.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку российских автомобилей и ремонт жилья. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на депутатов Госдумы. Парламентарии считают такие возможности нужны семьям, и многие регионы их уже дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают значительно повысить мат-капитал на вторых и третьих детей, сделать его прогрессивным. Минздрав России обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив свыше 15 новых компетенций. Среди них аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж, нейропсихология, стоматология, судебная экспертиза, медицинская психология и некоторые другие. Перечень должен вступить в силу 1 сентября этого года, пишет РИА Новости. А с 1 сентября 2027 года также будет введена специальность по паллиативной медицинской помощи. Россия и Кения прорабатывают соглашение о прямом авиасообщении. Об этом рассказал посол Кении в Москве. Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визит президента Кении в Россию. Он состоится в октябре этого года. Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить количество рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока, но только после нормализации ситуации в регионе. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Согласно прогнозу синоптиков, погода ухудшится 13 июня, облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. Похолодание начнется в ночь на воскресенье. 14 июня термометры покажут днем 19-24 градуса, дожди не прекратятся аж до 21 июня. Ну и последнее. Сколько россиянок не согласны встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. В нем приняли участие больше 2500 респондентов. Результаты показали, что треть женщин не рассматривают партнера без автомобиля. Почти половина надеются, что машина у мужчины все-таки появится со временем. И только 21% готовы встречаться с мужчиной без транспортного средства. Исследование также показало, что в отличие от женщин, большинство мужчин, почти 80% заявили, что наличие автомобиля у женщины вообще не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71, рубль 79 копеек, евро 83,08. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Подтвердите, действительно ли это так? Сколько россиянок не согласны встречаться с мужчиной без автомобиля? Относишься ли ты к этим россиянкам?
1: Подожди, можно вопросом на вопрос, так сказать?
0: Ну, конечно, вам можно. Какие вопросы?
1: Но мне больше всего понравилось, что мужчина, им все равно, типа, привет, красотка, тачка есть? Нет. Ну, я пошел.
0: Ведь у нее есть черный бумер, был именно заводной.
1: А мы что? Мы только надеемся, знаешь? А вот я подумала, что правда. Мне, наверное, важно, чтобы мужчина хотя бы умел водить. Неважно, есть у него автомобиль, нет. Но если пацан скажет, ну, я не знаю. А я такая, давай сейчас сяду за руль, поворотнички. Но это странно.
0: Малая, хочешь на самокате прокачу, да? С ветерком.
1: А вот это серьезно, потому что на этом я не умею. Первая смена.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, гороскоп на четверг, на финальный рабочий день этой недели.
2: Ну, кто-нибудь когда-нибудь из нас скажет на 11 июня барабанные палочки? Спасибо.
1: Чтобы все понимали, как человек собирается деньги зарабатывать в ближайшее время, да? На что надежда? Итак, четверг, 11 июня. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками.
2: Овны обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
1: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, которых партнер не знал.
2: Близнецы, контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением.
1: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделайте и без чужой помощи.
2: Львы, если не слабину, это знак, что пора расширить взгляд.
1: Да. Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
2: Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше делать паузы, а не проявлять упорство.
1: Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения.
2: Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться, важно находить счастье в мелочах.
1: Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
2: Водолей, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
1: Рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
2: Просыпаемся, ребят. Загадываем желание 8:08.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Киноскоп. Итак, в эфире Киноскоп. Здесь мы рассказываем вам о киноновинках этой недели, которые вот именно сегодня, в четверг, и выходят в кино.
1: Да, смотрите, мы посмотрели за вас все трейлеры. Опять же, по трейлерам, ну, иногда они, знаете, лучше,
0: если
1: чем
0: хотите,
1: кино.
0: Если хотите, уберемся за вас. Хотите, поработаем за вас.
1: Такие мы люди.
0: Мы, да, отзывчивые достаточно.
1: Главное, чтобы потом дали поесть за вас. Короче, посмотрели трейлеры, ну и подумали, что же может классно смотреться. И решили вам рассказать.
0: Давай.
1: Ну, я опять по мультикам пошла. У меня Звероволюция 6+.
0: Правильно говоришь. Звероволюция!
1: Звероволюция! Да. Ну, а лето, солнце, да. Вчера был день мороженого. Я отпраздновала хорошенечко. Вот, и прям с мороженкой. Почему бы не посмотреть?
0: А почему бы не?
1: Короче, о чем мультик? Значит, после того, как девочка Зои и ее питомцы пробуют какие-то конфетки запрещенные из лаборатории мамы. Мама еще говорит, нельзя туда не заходите, ну, как обычно. И дети такие, конечно, не зайдем.
0: Зачем ты нам сказал, нельзя?
1: Да-да-да. Их ДНК трансформируется. В общем, животные обретают человеческую речь и разум. Ну, а сама Зои как раз острые коготки, звериную силу и дикий нрав. Вот, ну и теперь ей, конечно, предстоит возглавить совершенно такую неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир. О как, серьезно, понимаешь? В общем, не знаю, где такие конфетки, хотелось бы мне, чтобы Рыжий тоже заговорил, хотя, с другой стороны, он же тогда мне все выскажет, да? Стоит подумать. Или еще, не дай бог, скажет, что любит папу больше меня.
0: Ну,
1: а я такое не выдержу.
0: Это просто удар ниже пояса в самое сердце иглой.
1: Поэтому все вот эти конфетки убираем.
0: Да, но для любителей легких и вдохновляющих комедий хочу сообщить. На экраны выходит третья часть фильма «Холоп».
1: Опа.
0: Здесь 12+. Да, один из главных новогодних хитов на этот раз переформатирует уже в летний блокбастер. По сюжету третьей части. Супруги Лена, Борис готовы продать свою семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра Первого, затем отправляются в Османскую империю, где попадают в рабство при дворе султана Сулеймана. А Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, эти все люди вернулись к своим ролям, добавились новые. Павел Прилучный, Кристина Асмус, а еще Аня Чиповская. Ну, состав крутейший, да. В режиссерском кресле по-прежнему наш хороший знакомый Клим Шипенко, с которым, да, нам посчастливилось как-то познакомиться в эфире в рамках космической недели на Ретро-ФМ. Да, ну и что, пожелаем режиссеру и его звездной команде удачной премьеры. Ну а вам всем приятного просмотра. Киноскоп.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 8.19, сегодня день пиццы Маргарита. С праздником.
2: Спасибо.
1: Лично всех неравнодушных с праздником. И, конечно, делимся друг с другом идеями креативными. Вот какую бы вы пиццу в честь себя назвали, из чего бы она состояла? А может быть, даже не пиццу. Может, это торт, может, салат, может, напиток какой-то.
2: Вот
1: давайте.
2: У меня как раз про напиток есть. Мария пишет. Напиток Мария. Заморозить кусочки арбуза в стаканчик, налить шампанское, кинуть арбузный лед и пейте с наслаждением.
1: Так, а я такую пиццу умею готовить, пишет Николай. Название каждый раз разное, но все ее называют шашлык. Дураки какие-то. И фотографию прикладывает Николай. Честно говоря, пожалуйста, меня тоже к этим дуракам отнесите. Я в той команде.
2: Кристин пишет. Пицца Кристинучка. Пицца из клубники и жвачки, чтобы было вкусно и тянулось все долго.
1: Ну, звучит неплохо, да? Кристинучку хочу.
2: Альбин нам написала. Привет с Астрахани. Пицца Скорпиончика Альбина. Тесто воздушное, начинка с ветчиной и сыром и с отличным настроением. Так, идем далее. У нас есть пицца Ашотик, пишет нам Марина почему-то.
1: Хорошо.
2: С добавлением кусочков шашлыка, аджики, болгарского перчика, баклажанов, кинзы и сыра сулугуни. Ух!
1: Далее. Секрет прост. Все, что есть в холодильнике, все пойдет для пиццы. Главное с душой готовить. Жека ворвался в чат.
2: Дальше такой вот. Пока не очень понятно. Станислав пишет. Доброе утро, пицца Станислав. 4 сыра со стасиками.
1: Со стасиками?
2: Со стасиками.
1: А я думал, что пицца Станислав. Не верю сейчас, что-то такое.
2: Компания, может быть, какая-то.
1: Спасибо, Саш. Мой верный друг.
2: Татьяна Скалона пишет. Татьяна Козерог. Пицца козья рожка. Положите рожки до ножки и кусочек козьего сыра. Выпекать, пока рожки не станут мягкими, потому что козерог — это вам не мягкая пицца.
1: А мне нравится,
2: конечно.
1: Такая гороскопная история пошла, да? У нас пицца гороскопная.
2: Мы не просили, но вы сделали.
1: А почему никто не предлагает деву сделать? Давайте обсудим, да. Покапризничаем, но обсудим.
2: В конце концов. В общем, ребята, пишите, придумывайте рецепты со своим именем. Обязательно объясняйте, почему, а мы все с кайфом прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий!
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 8.29. Песня про трезвого водителя. Роксет воспользовалась услугой, а он, как говорится, sleeping in my car.
1: Никогда еще в таком контексте я не думала про эту песню.
0: Ну вот, а там-то такие слова, что просто перевел.
1: Про это и писал.
0: Это точно. Необычную услугу предлагает один хабаровчанин. Слышала ты такое или нет, но теперь уже есть официально собутыльники на час. Да, мы не будем одиноки. В общем, там за символическую плату он готов обеспечить веселую компанию, поддержку.
1: Веселую компанию, экран покажет наш. Ага.
0: Да, но, наверное, надо другие какие-то такие экстремальные вакансии рассмотреть, чтобы там был компаньон для прогулок на свежем воздухе. Может, там собеседник на диване, друг на матч. Ну, из разряда у тебя, если друзей настоящих рядом нет, жена-то не разделяет взгляды, поболеть за своих, да? Позвал человека, он два часа искренне переживает за твою команду.
1: Далее нужна крысоподруга. Именно подруга.
0: Крыса-подруга.
1: Не крыса-подруга, крысоподруга. Слитно. Потому что, ну, нам же нужно вот это. А он что? А ты, Анна, позвони. А если рядом нету, а если твоя уехала в отпуск, и там не до твоих крысяковнических сплетней, то как нам тяжело без этого?
0: Конечно.
1: Нам же все обсудить. Вот, это вот очень надо.
0: Мои уши в вашем распоряжении, да?
1: 300 рублей час.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом президент сказал на совещании с правительством. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки, выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдерживать инфляцию. По словам Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. Власти Ростова не планируют перекрывать движение автотранспорта во время грядущих ремонтных работ на проспекте Ворошиловском. Работы по ремонту проспекта планируется проводить преимущественно в ночное время, без закрытия движения автомобильного транспорта. Власти объявили поиски подрядчика в конце апреля. На ремонт Ворошиловского потратят 169 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 10 сентября. Возведение подъездной дороги КСНТ «Весна» в Батайске обсудили донские парламентарии на заседании комитета по строительству. Проект магистрали предложили включить в областной бюджет на следующий год. Речь идет о присоединении к путям общего пользования заправок, гостиниц, торговых точек. Кроме того, депутаты рекомендовали поправки в областной закон, который касается предоставления жилых помещений иностранцам. Более 130 жителей Ростовской области получили консультации по защите прав потребителей туристических услуг в ходе тематической горячей линии, которую провел региональный Роспотребнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Горячая линия работала с 25 мая по 7 июня. Специалисты управления совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии проконсультировали 135 человек. Большинство обращений касалось отказа в возврате денег за туры. Кроме того, гражданам разъясняли их права в случае расторжения договора из-за болезни при задержке авиарейса и других ситуациях. С этого года в детские лагеря пристанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов также сообщил, что этим летом в России заработает больше 40 тысяч детских лагерей. О курсе валют: доллар 71 рубль 79 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 8 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.38. Рита! Рита!
1: Я здесь.
0: Сообщи, пожалуйста, что у нас будет? У меня такое чувство, что ты немножко задремала.
1: Я? Да когда я могу дремать?
0: Ты выглядишь слишком спокойной и счастливой. Что с тобой?
1: Это потому что обратный отчет впереди.
0: Только поэтому?
1: А что тут? Что-то я не понимаю.
0: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
1: идут. А, это да, как ты понял?
0: Я тебя пытаюсь от греха отгородить.
1: Я пытаюсь зайти, но не могу, понимаешь? Не грузит.
0: Я пароль поставил на вход. Я на госуслугах ей заблокировал, самозапрет на маркетплейсы поставил.
1: Всего лишь одни маленькие, очень красивые шелковые шорты на лето. А
0: ладно.
1: У нас впереди...
0: А детских, женских штучек, да, давайте к нашим планам ретро-ФМ. У нас обратный отчет игра. Там
1: да.
0: На скорость надо
1: там смарт-часы, и их не надо на маркетплейсе заказывать. Их можно просто бесплатно получить. Вот, и, конечно, фирменную футболку. То же самое. 23-24-883, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы в Высотаримстрой.
10: Проведите День России в станции Морской. Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция Морская. Отдых начинается здесь. 0+.
11: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: И вот настало трое. Кристина из Смоленска на связи. Здравствуйте.
2: Доброе-доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добрейшего. Кристин, хотите победить, а?
2: Ну, конечно, это не знаю, чтобы доиграть. Честно, просто удача попалась в ручки.
1: Да, ну, у нас обратный отчет, там 3 раунда. Если все 3 успешно пройдете, будут вам смарт-часы. Но если с 2 справитесь, мы тоже вас без подарка не оставим. Фирменная футболка от Retro FM тоже есть и тоже вас будет радовать. Может быть, согревать, а может быть, охлаждать вечерами под хиты Retro FM. Итак, Кристин, после фразы «обратный отчет пошел», нужно за 10 секунд отвечать на вопрос. Готовы?
2: Готовы, поехали.
3: Тогда назовите 3 гарнира для второго блюда. Обратный отчет пошел.
1: Любых гарнира.
2: Рис. Да.

0: Светки?
1: Какой?
0: Фамилия Светки.
2: Одноклассницы мои.
0: Ладно, нормально. Дай мне силу, я отворю любые
2: двери. Это да, любого зверя.
3: Ты мне веришь?
0: Мне нравится, что у нас как будто немножечко нейрохит.
1: Да. Ладно, Кристин, но в честь предпраздничного дня не две, а три секунды мы вам добавили. Ко второму. Поэтому будем считать, что с двумя общими усилиями мы справились. Чуть-чуть. Мы за вас немножечко больше, чем обычно были. Но в третьем раунде вам только самой нужно справиться с заданием. Здесь подсказок никаких не будет. И поблажек тоже. Самая жесткая первая смена.
0: Третий раунд будет посвящен Федору Михайловичу Достоевскому. Вы как к нему относитесь?
2: Давайте, косвенно так скажем. Ну, хорошо, относись, конечно.
0: Тогда за 10 секунд вам предстоит назвать три произведения Достоевского. Обратный отсчет пошел.
2: Если я не ошибаюсь, «Горе от ума».
1: Ну, может быть, там преступление какое-то было и еще что-то.
2: Преступление, наказание, и еще было какие-то дополнительные секунды. Одну маленькую подсказку, я скажу.
1: Да, дело в том, что там как бы с «Горем от ума» бы еще и Александром Сергеевичем разобраться бы. Да, там Грибоедов напрашивался. Вот, поэтому, боюсь, что одно произведение маловато, чтобы засчитать весь раунд. Поэтому все-таки два раунда. И
0: что
1: это
0: тоже прекрасно.
1: Фирменная футболка Retro FM, Кристина. Мы же говорили, вас просто так не отпустим. Да.
2: Да, спасибо
0: вы
2: большое.
0: Вы большая молодец. А главное, слушайте, с каким настроением вы нам позвонили?
1: Давайте еще раз вместе. 3-4.
2: Ну, я тоже очень рада.
1: Это было правда. Классно, красиво.
2: Всем хороших выходных, хорошего настроения, хорошего прекрасного дня. И привет, Редрэм.
0: И вам также.
4: Обратный отсчет в первой смене.

0: неверной. У меня неверная звезда.
1: Вадим Рин попросил не портить песню, его любимая исполнительница. Обожает Ветлицкую. Ладно, рассказали один его секретик. Что ж, ребят, продолжаем первую смену. Саша и Рита на местах. Сейчас поем, а через час будем не просто петь. А как будем петь, Маргарита?
0: Ой, мы будем
1: высоко
0: петь.
1: Ну, может быть, качественнее. Да-да-да, мы оставим это дело для профессионалов, потому что к нам придет исполнитель оригинала, великолепная Юля Савичева, которая научила нас не смотреть по сторонам, оставаться такой, как есть, оставаться сама.
0: Собой!
1: Вот именно такой.
0: А ты слышал, как чистенько?

0: было.
1: Да, это было хорошо.
0: 7 лет музыкальной
1: школы. Конечно,
0: не
1: на уровне высоко, но тоже неплохо.
0: Ну, подожди,
1: я бы так сказал. Ладно, ладно. Вот, в общем, пообщаемся, может, и попоем, поиграем обязательно с нашей гостьей. А вы вопросы можете заранее подготовить в соцсетях. Что еще? У нас что, где, когда сегодня точно состоится. Про спорт поговорим. Ну и тема дня, день рождения пиццы Маргарита.
0: Oh, yeah.
1: Придумываем новые блюда, новые названия и рецепты. Ждем в соцсетях.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325-619-600-156-873.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
11: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
12: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
11: Собираемся, дорогая!
12: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
14: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85. Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
15: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «СЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Шоу «Дорогие гости»
17: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
17: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: Столица уже 9, это первая смена. С наступающими выходными все! Пока еще весь в работе. Наш ведущий новостей Вадим Ривман.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, новую пенсионную программу с господдержкой могут запустить в России. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова. По его словам, речь идет о новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник автоматически станет участником системы при трудоустройстве, но сохранит возможность выйти из нее. Концепция получила уже положительную реакцию от Минфина и других ведомств, и уже этой осенью планируется подача инициативы в правительство. Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 330 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, а также Тверской, Владимирской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей. В Барселоне прошла пышная церемония в главном символе города – соборе Святого Семейства или Саграда Фамилия. Папа Римский Лев XIV благословил башню Иисуса Христа, которая делает этот католический храм самым высоким в мире. Богослужение прошло внутри храма под живописными сводами, играла органная музыка. На церемонии присутствовал король и королева Испании. Позже у стен храма гостям показали световое шоу, ввысь взмыли фейерверки. Ну а в небе дроны изобразили портрет архитектора Антонио Гауди. Церемонию провели в день столетия со дня смерти мастера, который придумал собор Святого Семейства. Это чуть ли не самый знаменитый долгострой в мире. Его возводят уже 144 года. Несмотря на окончание работ в Барселоне на центральной башне, это еще не финал. Ну и последнее. Крупнейший в мире отель для пчел возвели в Турции. Он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Площадь уникальной конструкции достигает 45 квадратных метров, а сама она выполнена исключительно из природных материалов и снабжена многочисленными специальными полостями для гнездования диких пчел. Создатели проекта подчеркивают, ключевая цель инициативы – содействие сохранению популяции насекомых. Пчелы очень важны для поддержания биоразнообразия, стабильного функционирования природных экосистем и устойчивого развития сельского хозяйства. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 79 копеек, евро – 83.08. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, да, с вами Саша Светлов, в классическом обличии, Маргарита в маске. В общем, все, как мы любим по утрам. Вы как масочку поносите, не выбрасывайте, пожалуйста, оставите чуть-чуть.
2: Слушайте, ну это так хорошо, вот так сел в эфир, масочку вот этот коллагеновую надел. Дома почему-то не хочется, а здесь...
1: Великолепное утро.
2: А я еще просто думаю, что, ну, как бы я освежусь, мозги тоже освежатся, и что, где, когда, который у нас будет буквально очень скоро, может быть, как-то легче будет.
1: Надежда на это,
2: может,
1: да?
2: Может быть, команде всей повезет с этим.
1: Вот, ради чего. Не ради себя, ради людей стараюсь. Что ж, у нас еще тема дня есть. День рождения пиццы Маргарита. Придумаем новые названия, рецепты. Не обязательно пиццы, а вообще любых напитков, продуктов, салатов, тортов. Предлагаем и пишем в социальных сетях. Да ладно уже текста. Давайте к музыке. Ace of Base вырываются.
0: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Четверг и так хорош, но давайте подробно разберемся, чем именно. 11 июня. Утро будет располагать к активному, но спешка может обернуться лишними ошибками.
2: Овны, обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
1: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, которых партнер не знал.
2: Близнецы, контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением.
1: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи.
2: Львы, если непоколебимая, да что ж такое, уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд.
1: Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
2: Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявляется упорство.
1: Скорпионы, конкретная помощь коллеги в трудный момент укрепит отношения.
2: Это я про то, что тебе дважды за салат скинула. Угу. Это я пыталась помочь.
1: Стрельцы, непоколебимо скинула.
2: Ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах.
1: Козероги, не понимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
2: А водолеи, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
1: Рыбы, не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
2: А сейчас абсолютно точно сбудется спорт. Ждем через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Одна нефутбольная новость, а потом погрузимся в самый главный, самый популярный вид спорта. Итак, ЦСКА разгромил Уник в четвертом матче и стал победителем единой лиги ВТБ сезона 25-26. Для всех фанатов баскетбола большое событие, ну а для фанатов ЦСКА вообще праздник. Поздравляем! Ну и о футболе в основном тут такие новости. Самое главное, сегодня 11 июня. Стартует чемпионат мира по футболу 2026. Да, напоминаю, что он пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Сегодня матч открытия. Мексика, ЮАР 22:00. Начало матча. Но в 20:40 уже там начинается торжественная церемония. Будут артисты выступать. Там и классика, и поп-жанр. В общем, будет ярко, современно. Посмотрите, приобщитесь к событию мирового масштаба. Так, как будет происходить вообще все на турнире? Групповая стадия турнира запланирована на период с 11 по 27 июня. В каждой группе команды проведут по 3 матча по круговой, и в стадию плей-офф выходят 2 сильнейшие из каждой группы, ну и 8 лучших команд, которые третьи места займут. Всего на чемпионате будет сыграно аж 104 матча, что станет новым рекордом в истории турнира. Да, я напоминаю, что участников просто стало больше. Что еще о футболе мы знаем? Барселона отказалась выкупать Маркуса Решфорда за 30 миллионов евро. Да, форвард вернется в Манчестер Юнайтед. Отмечается, что на решение Барселоны, помимо трансфера Энтони Гордона из Ньюкасла, повлияли слабая игра Решфорда в обороне, возраст Маркуса, ну и его высокая зарплата. А решающим мнением, так сказать, последним гвоздиком стало мнение главного тренера каталонцев Ханса Флика. Криштиану Роналду не забил в 3 матчах подряд за Португалию. Небывалое что-то. Да, такого с Евро-2024 уже не было. В перерыве с Нигерией, вот они вчера играли, поменяли всех полевых, кроме Криштиану. 41-летнего форварда сняли только на 65-й, но все равно он не успел забить. Вот хоть там Португалия и неплохо сыграла, 2-1. Это все новости к этому часу. Еще раз напомню, сегодня открытие чемпионата мира по футболу Мексика-ЮАР в 22:00. Всем приятного просмотра.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9:19 на столичных часах. Саша и Арита на местах. Первая смена. Встречаем выходные вместе с лучшими хитами Сиси Кэтч. Только что на ретро-фэм.
1: Слушайте.
0: Слушаю.
1: У меня такая мыслишка. Давайте скинемся на остров в Австралии. Как вам мысль?
0: Могу дать 250.
1: А нормально, если это в тысячах. Потому что за 20 миллионов рублей, ну то есть это студия в Москве.
0: Да, нынче
1: в,
0: так.
1: В недостроенном доме еще. Вот. В Австралии можно купить целый остров. Вот. А чего нет? Кулади называется это. Проживает всего 2 человека. Покупатель покупает магазины, мотель, паб, ресторан и жилой комплекс. И вместе с островом.
0: Да, да, как-то звучит подозрительно. Как будто ты приезжаешь туда, и там начинают вместе с тобой хоррор снимать сразу. Ну, вот как в кино показывают. Ты покупаешь дом, а у дома есть история.
1: Ну, я бы попробовала.
0: Попробуй.
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсика,
15: но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-7.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
18: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
19: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем, день пиццы Маргарита. Да-да-да, день для заказика.
2: Ой, наш-то, а?
1: Так, а теперь то обычно, что с Маргаритой употребляют. Давай следующий трек. Ну, что-нибудь, а? Губит людей, не вода там. Ну, была же песня. В общем, мы сегодня сообщение собираем. Маргарита уже есть. Давайте другие имена использовать. В честь себя называем блюдо и объясняем почему. Дядя Коля пишет. Моя пицца будет невкусная, жесткая и немного нагловатая.
2: Так, Екатерина пишет. Пицца Катюшка, хохотушка. Бросаем все, что вызывает смех и радость. Поливаем соусом из песен, плясок. Посыпаем сверху честушками и анекдот. И запекаем под горячие хиты ретро-ФМ. Mm-hmm. И наслаждаемся.
1: Марина Клим пишет. Пицца морская. Имя Марина переводится как морская. Морепродукты, моллюски, мидии, минтай, моцарелла, майонез, музыка. Все ингредиенты начинаются на букву М.
2: Светлана нам пишет. Пицца женюрик. Это пицца с раками и скорпионами. Сверху немного яда гюрзи. И все это запить стаканчиком пивка, который может вредить вашему здоровью.
1: Слегка.
2: Да. Так, далее, значит, Александра пишет. Рецепт коктейля «Александр Третий». Смешать в равных пропорциях одеколон и тройной и Саша. Александр, колонна.
1: Неплохо, неплохо. Да. Так, Галина, я, признаться, с пиццей не дружу. Не мое это дело, зато в тортах я настоящий ас. У меня даже есть свой фирменный рецепт, торт от бабы Гали. Ну, говорят, да, стоит его попробовать, и все, обычные десерты уже не впечатляют. Кто хоть раз со мной покатается? Каждый торт для внуков маленькая чудо. Спелые бананы, сочные ананасы, яркая киви, сладкая клубника. Внуки уже выучили фразу «Только торт от бабы Гали самый вкусный на свете». Ну, вы красотка, Галина. Прям умничка. Семья, я уверен, счастлива. Благодарю.
2: Так, Наталина написала, представляю вашему вниманию пиццу Наталета. В ней много крем-чиза, вишневого джема, зефира моего собственного приготовления, наполнителя брауни и соленых фисташек. Люблю, знаете, соленое сладким закусывать и сладкое соленым. И рядом с пиццей желательно, чтобы тарелочка с красной икрой стояла, так сказать, и круши-горбуши.
1: Хорошо.
2: Потрясающе.
1: Да-да-да, аристократично.
2: Оу, е.
1: Ну, да, давайте дальше в соцсетях мы продолжим обсуждение. Да спасибо тем, кто уже успел написать. Дальше можно вот уже в рамках общения интернетного, потому что впереди у нас будет еще разговор серьезный. Да какой там серьезный? К нам Юлия Савичева придет, будет весело, легко, музыкально, через полчаса. Ну, а сейчас у нас есть время для того, чтобы узнать последние новости. Об актуальном рассказывает Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию авто в течение 15 минут. Речь идет о ситуациях, когда машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или же дома. По действующему закону, напомню, водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Депутат подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. Но, по мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку. В Госдуме предложили запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Сейчас, напомню, полномочия парламентариев прекращаются досрочно, если они, их супруги или несовершеннолетние дети обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур или долей в иностранных организациях. Авторы инициативы предлагают включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата или сенатора приобретение или наличие у него, его супруга или несовершеннолетних детей, недвижимости за пределами России, а также приобретение или наличие иностранного гражданства или вида на жительство. США и Иран возобновили удары. Серия взрывов в разных районах Исламской Республики, в том числе в районе морских портов. Американские военные применили почти полсотни крылатых ракет «Томагавк». Тегеран в ответ перекрыл движение по Ормузскому проливу для всех, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Военные предупредили, по нарушителям будет открыт огонь. Дальше последовали удары со стороны Ирана по объектам США в регионе. Россиян предупредили о росте числа фейковых вакансий. На фоне ухудшения ситуации ситуации на рынке труда. Каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника. Об этом рассказал в интервью газете «РУ» специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадча. Правда, по словам эксперта, не все пустые вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели просто собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов или готовятся к будущему расширению штата. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83.08. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Ни дня без нашей любимой игры. У нас таков подход, а потому что где, когда, быть.
1: Да, быть, что, где, когда. Это был стих.
0: Спасибо, Йода.
1: Друзья, самая серьезная наша игра 23-24-88-3. Код Москвы 495. Видите, у меня даже голос иногда пропадает, потому что, ну, нервничаю. Это же интеллектуальная игра, поэтому давай, капитан,
2: звони. Орать в караоке по ночам меньше надо.
1: Это нормально. Это, ну, понимаешь, это силы придает. Вот, но это осталось в нейрохите. А сейчас только команда, только интеллектуальная битва. Только наш телефон.
0: Да, 8-495-23-24-88-3.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечеринка. Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
8: За 4 моря. За 4 солнца.
6: Каждый день ровно в 21.00.
5: Вечеринка. Ретро.
9: Реклама.
10: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
11: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Что, где, когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Московское время 9:45. На связи Волгоград. Андрей, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе. У нас на кону ровно 30 тысяч рублей.
3: Вау.
1: Максимальная сумма сегодня. И сегодня надо будет играть максимально честно. Да, ответ должен быть прозвучать, ну уж точно, в рамках минуты. Их может быть много. Вам, как капитану, нужно в конце обсуждения выбрать ту версию, которая будет претендовать на звание правильной. Вы игру знаете, правила тоже. Готовы к честной битве?
2: Даю зуб за честность.
1: Честная пионерская.
2: За интеллект, правда, ничего не даю.
1: Хорошо.
2: Но честность гарантирую.
1: А мы тоже больше на интуицию, наверное, будем полагаться. Итак, да, Андрей, сейчас послушаем вопрос. Минута на обсуждение. Мы вам постараемся чем-нибудь помочь. Итак, сегодня вопрос задает сам господин ведущий.
4: Цветок моей души. Прости же мне.

0: кому обращено это стихотворение Евгении Кошелевой?
1: Ох.
2: Да. Формулировочка Исток, интересная.
3: Тула.
2: Угу.
1: Туман Англии, красота Востока.
2: Да, вот Туман Англии, красота Востока.
1: Я сначала подумал, что это какая-то карта.
2: Угу.
3: Глупо. Нет, если кому?
1: Кому?
3: Значит, человек.
2: Да, ну или, может быть, просто известная личность, может, памятник какому-то. Кому-кому.
3: Это
2: ну,
3: известный отечественный писатель. Да. Вот, и, хранит Восток, значит, кто-то, кто там, или в своих произведениях что-то такое восточное.
2: И Туманную Англию.
1: Как говорится, не знаешь ответа, говорит Пушкин.
2: Агата Кристи, Конан Дойль, какие-нибудь...
3: Пушкином хорошо.
2: Ну, всегда у нас есть Пушкин. Да, наше все. Недавно с днем рождения.
3: Значит, кто-то, кто был на соединении Востока и Запада, кто-то, кто полководец.
2: Кому? Или где Восток и Запад пересекаются, да? То есть граница, может, где проходит?
3: Там, Урал.
1: Географическая история.
2: Да-да-да. Гора Урал, может быть, либо. Или где-нибудь там туда в сторону Стамбула, да?
3: Вот какой-то моя звезда.
2: Ну что, кто? Да, созвездие тоже было в голове, но вот какое даже не пришло. Итак,
3: кому?
2: Вопрос. Цветок моей души, прости же мне мое несовершенство и подари высокое блаженство слияние наших душ в ночной тиши. Храни твое загадочное око, туманы Англии, красоту Восток. Огонь и лед заключены в тебе. Ты мой, ты ничей, восьмое чудо света. И благодарна я тебе за это. Ты мой кумир и свет моих очей. Кому обращено это стихотворение Евгении Кошелевой? Андрей, что выберем?
3: Стихотворение немножко напоминает стилистику Пушкина.
2: Да. Тогда...
3: да, и хорошее правило, что где когда, не знаешь, что говорить, говори Пушкин.
2: Согласен на все 100. Давайте, Пушкин принимается. Послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Его предки чудом выжили. Пятеро уцелело во время штурма дворца китайского императора. Потом их перевезли в Англию, где они размножились. А поэтесса Евгения Кошелева посвятила им свое стихотворение. «О, пекинес, цветок моей души». Пекинес в переводе с английского «пекинский».
3: Ребята.
2: Хочешь сказать, да, мы были в одном шаге, но не скажу. Да. Ну, чуть-чуть, знаете, да. Десятые доли секунды, Андрей, нам не хватило, да, для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами.
1: Сложно было.
2: Конечно, но интересно. Что-то такое. Теперь будем знать, да. Спасибо вам большое, Андрей, за честную игру. Да, чудесному городу Волгограду огромнейший привет от нашей команды. Да, мы продолжаем, и через 10 минут, напоминаю, ждаем гостей. Хотя, ладно, давайте мы немного вернемся к нашей любимой музыки, а затем мы расскажем, из чего же будет состоять наш следующий час.
4: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Ну а мы ожидаем миссис Савичеву. Буквально через 5-10 минут, да, будет разговор с певицей, с актрисой. Просто, мне кажется, очень интересным человеком. Для того, чтобы разговор получился еще более насыщенным, мы ждем вашей поддержки в соцсетях. Да, задавайте вопросы, вот о чем вам интересно было бы узнать. Мы, безусловно, устроим несколько игр. Будет у нас фейк-контроль, где также можно будет выиграть фирменные призы от Retro FM.
1: Несколько игр, вот так можно сказать.
0: Вот, в общем, да, да.

0: Отвлечемся, может, и попоем. Глядишь, да, и до этого
1: дойдет. Как пойдет, знаете ли. Главное, что точно пойдет круто, а вы будете вместе с нами.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут, поверь.
8: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю!
12: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
16: Вы не это ищете?
14: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
12: Все жизни связаны.
16: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
12: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский.
17: 16+. Шоу «Дорогие гости»
18: на Ретро-ФМ.
17: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
18: Автор лучшего вопроса получает деньги.
17: «Дорогие гости».
18: Воскресенье, час дня.
17: Подробности на retrofm.ru.

0: столице почти 10. Сейчас гости будут в первой смене на Ретро FM. Но по традиции начало часа — это всегда новости. Говорит Вадим Ривман.
1: Да, о новостях расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку российских автомобилей, а также ремонт жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутатов Госдумы. Парламентарии считают такие возможности нужны семьям, а многие регионы их уже дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают значительно повысить мат-капитал на вторых и третьих детей, сделать его прогрессивным. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на такие услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждения размещения в гостинице. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи украшений. Теперь бриллиантами могут называться только природные алмазы. Камни, выращенные в лабораториях, должны иметь пометку «синтетический», а их вес указывается в граммах, а не в каратах. Продавцам запрещено называть искусственные камни драгоценными, натуральными или минералами. Правильное название для них теперь «ограненный синтетический алмаз». Мошенники предлагают россиянам получить фейковые стипендии и гранты. Легенда аферистов строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения. Об этом рассказали в Ассоциации юристов России. Под предлогом таких выплат мошенники переводят молодых людей на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы или страницы банков. Там от жертвы требуют заполнить анкету, ввести данные карты для зачисления выплат, ну а далее все происходит по стандартным схемам мошенников. Российским школьникам необходимо давать знания, которые специально рассчитаны на работу с искусственным интеллектом. Об этом заявила первая зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Марина Ким. По ее словам, это даст детям понимание, как работать с нейросетями. Так они смогут научиться составлять презентации, монтировать и взаимодействовать с ИИ. При этом важно сделать так, чтобы дети не работали с такими программами бездумно. Люди должны понимать математическую природу нейросетей, чтобы безопасно их применять. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83.08. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня. Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM. Доброе утро всем, кто начинает его с первой смены на Ретро FM. Четверг сегодня выполняет пятничную миссию, а значит, ребята, быть гостям. Сегодня с нами исполнительница, которую мы полюбили еще со времен «Фабрики звезд». Мы болели за нее во время Евровидения, видели в кино, ну и, конечно, знаем ее песни наизусть. Популярная певица, актриса, настоящая рок-гёрл нашей эстрады Юлия Савичева с нами. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро! Ну и мы начнем с рок-гёрл сразу же, потому что мы видели весеннюю фотосессию, которая вообще всех взорвала, напомнила о твоем пути, когда ты начинала такой еще вот бунтаркой. Хотелось бы узнать, что конкретно для тебя значила эта фотосессия, потому что ну, она так вызвала ажиотаж.
2: Ну, на самом деле, мы не планировали так делать, знаете, такие отсылки какие-то к 2003-му, но так получилось, когда вышла песня «Юность» с дуэтом с Жорой Гранжем, очень талантливый парень. Вот, то у меня почему-то такие сразу флешбеки стали в 2003-й в голове всплывать. И я увидела несколько кадров, говорю, ну смотрите, это же прямо вот я в 2003-м еще на фабрике, когда вот это корабли. Ну это кто знает, а кто не знает, конечно, там молодежь совсем не понимает эту фишку. Но наш возраст сразу просек, понимаете? Да, сразу просек. Поэтому я как-то объединила, и это сработало очень так здорово. Мы и сниппеты сняли на эту песню тоже в таком стиле, как будто бы вернулись в 2003-й, и как будто я вот только познакомилась со своим будущим мужем. Это тоже очень так мило все сработало. Да.
0: А вот насчет этого возвращения в 2003, ну, как будто бы возвращение этого стиля. Все-таки на концертах. Вот сейчас это больше про рок, косуху и прыжки в стиле стейдж-дайвинг, когда артист разбегается и прыгает в зал. Или по-прежнему Юля может быть романтичной, хрупкой, и те самые песни, которые уже проверены временем, и все любят, знают и помнят наизусть.
2: Ну, вы вот сейчас вот смотрите...
0: Мы вот сейчас не видим
2: смотрите
0: это.
2: Смотрите на меня и думаете, я стою только и плачу около микрофона.
0: Ну, сценический образ, не, может быть, там чистый рок. Не как сейчас?
2: Я все объединяю, но в целом концерт, конечно, роковый. Абсолютно роковый. Я не могу сейчас сказать, что это отдельно вот как-то все существует. Это все вместе, и даже экстрим-вокал присутствует.
0: А об этом мы отдельно еще спросим обязательно.
2: Поэтому я, наоборот, наконец-то разошлась на полную. Это не сдерживаю себя.
3: Вот это круто.
0: И продолжим на этой же скорости. А сейчас давайте послушаем один из самых известных хитов нашей гости «Если в сердце живет любовь». Юля Савичева на Ретро-ФМ.

0: Привет всем слушателям Retro FM. Саша и Рита на местах и помогает делать нам этот четверг почти выходным днем. Популярная певица, которая одинаково умеет выдавать и рок, и романтику на сцене. Юля Савичева сегодня в гостях у первой смены. Доброе утро.
1: Доброе утро. Надеюсь, все проснулись и слушают нас.
2: 100%.
0: К 10-то уж точно.
2: Сейчас они точно проснутся, потому что мы поставим кусочек твоей песни про твой обжигающий такой горячий образ, мы уже поняли. Это все, конечно же, на твоем творчестве отображается. И хотелось бы послушать песню «Сгорать». Не так давно она у тебя вышла. Да. И рассказать, собственно, про что эта песня, про ее создание. Александр, включай.

0: так сейчас... Немного.
1: А вот теперь, да-да-да, когда уже все точно взбодрились, ну, хочется все-таки спросить о создании этой песни, вот, и как она создавалась, и, ну, какой посыл?
2: Ну, смотрите, я всегда отслушиваю демки, которые присылают на почту моей помощнице. Угу. Иногда лично мой номер кто-нибудь узнает и передают тоже демки. Угу. По-разному бывает. И вот это все я отслушиваю.
3: Круто.
2: Сама... и в потоке иишных таких демок, которые сейчас присутствуют постоянно, вдруг, наконец-то, я слышу настоящую живую гитару, живой голос. Слышу, что молодая девочка поет совсем. И меня так это зацепило. Причем вот этот текст, который там есть в песне, тоже очень зацепил. Буквально одну фразу, несколько фраз там переделали, все остальное осталось как есть. И, ну, это вообще тяжелая песня, на самом деле, в плане эмоций, в плане смысла, потому что это, ну, про абьюзивные отношения, причем такие, знаете, совсем запущенные абьюзивные отношения.
3: Знаем.
2: Когда, причем люди сами знают это, что та половина, что другая, что там все плохо, и все равно они вот в эту бездну ныряют вот так, и там все вот это вот сгорают люди вместе. Это страшно, но это такая вот сильная эмоция, которая, возможно, кому-то поможет пережить ну, какие-то страшные времена для себя.
1: Друзья, слушайте трек «Сгорать» Юли Савичевой. Да, уже можно легко найти на площадках. А сейчас хочется про экстрим-вокал поговорить, о котором ты немного уже упомянула, что недавно начала осваивать и уже активно применяешь в творчестве. Можно ли для всех слушателей рассказать вообще, что это такое, ну и, собственно, как это в творчестве отражается, где именно?
2: Ну, вообще, так как мой муж альтернативщик, бывший, ну, мне кажется, бывших не бывает, да, то я всегда восхищалась, когда он гроулил там, я не знала, как это еще тогда называлось, никто не знал, как это называется, просто вот ор, все это ором называли, в целом это расчет называется, и он просто, понятное дело, к педагогу я изначально пошла. И те, кто думают, что это вот я точно наврежу своему голосу, они неправы абсолютно. Это определенные техники. И когда ты правильно это делаешь, все будет в порядке.
3: Не будем сейчас показывать, что это. Я как-то пыталась сделать, но я неправильно, да, делала.
1: Оставим это профессионалам.
3: Вот это вот все.
1: Да. Что ж, у нас время любимых хитов. Давайте послушаем немного музыку, а затем нас ждет игра «Фейк-контроль» с гостей. Юлия Савичева сегодня на Ретро-ФМ, и мы еще не всю правду не узнали. Звоните 23 24 88 3 и не забывайте про код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Саша и Рита на местах, и мы переходим к фейк-контролю. Но, как вы понимаете, сегодня он будет необычным, потому что этот четверг с нами проводит Юля Савичева. Во-первых, доброе утро, Юля.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, а теперь?
3: В двух словах о правилах. У нас есть факты, что-то из них правда, что-то ложь. Естественно, все они сегодня про тебя. И вот нашей слушательнице придется отгадать, что есть что, и за это возможно получить приз. Три правильных ответа. Сертификат на 5000 рублей в Marketplace. Два ответа 3000 рублей. Ну и, конечно, наша любимая термокружка. Кружка за один ответ.
1: У нас есть звонок.
3: Александра, так. У нас.
1: Да, прием, Александра.
4: Да, добрый день.
3: Ну что, готова играть?
4: Да, готова.
1: Начинаем. Итак, первый факт давайте я.
3: Давай.
1: Зачитаю, правда или ложь. Александра, в детстве Юлия Савичева была двукратной чемпионкой Москвы по боксу. Правда или ложь? Осторожней.
4: Ложь.
1: Ложь. Принимается.
2: Абсолютная правда. Так что это ложь.
1: Несмотря на всю роковую, яркую, такую по-настоящую бойцовскую составляющую, но, насколько мы знаем, танцы.
2: Да,
1: танцы
2: это были спортивные бальные танцы.
1: Рядом почти, да. В соседних залах, да, тренировки проходили. Да, двукратная чемпионка Москвы, да, по бальным танцам, Юля.
3: Хорошо. Итак, факт номер два. Юля Савичева начала свой творческий путь с детского шоу-театра «Непоседы». Правда или ложь?
4: Правда.
3: И это?
2: Неправда. Я не была в «Непоседах».
1: Не была в «Непоседах».
2: Нет.
1: Ну что ж, получается, один из двух пока.
3: Все считают, что это было именно так.
1: Ну что ж, а третий факт, Юль, можно попросить лично, да, зачитать?
2: На одном из концертов настолько поймала роковое настроение, что сломала гитару об одного из своих музыкантов.
1: Правда или ложь?
4: Правда.
2: Вот и слушайте.
1: Ну хорошо, хоть бокс была неправда.
2: Это круто, что верится человеку, что такое может быть, но я не настолько.
1: Веселье фотосессии не прошла мимо.
2: Не настолько убийственная женщина, хотя могу рассказать вам случай, который, ну, реально прямо был с кровью.
1: Ну что, что там было, да.
2: Это было то, что я скидывала в определенный момент концерта туфли. Я сейчас туфли вообще не ношу на концертах. Но был момент, когда постоянно выступала в туфлях, я их скидывала, и они так вот летели красиво, и я начинала зажигать босиком. Ну и вот, и, собственно, я скидываю эти туфли, начинаю зажигать, все хорошо, вроде бы замечательно. Вот. Поворачиваюсь, смотрю на гитариста, а у него такая вот капелька крови начинает стекать по голове. Я в шоке смотрю, думаю, не могу понять. Ну, человек вроде играет, все нормально. После концерта, естественно, я подбегаю, говорю, что случилось?
1: Ты что, себе позволяешь?
2: Оказалось, что это туфля моя вот так летела, и прямо ему на макушку вот так... Ну, этим каблуком, точно.
1: Но самое главное, это боец не сдался и доиграл до конца. Все ради искусства.
2: Человек-профессионал. Потом это, естественно, обсуждали все, потому что, ну, это на видео попало, прям как это все точно в цель.
1: Потом прием на работу в коллектив Юлии Савичевой. Да, какой у вас болевой порог? Ладно, это все шутки. Серьезно, один из трех верный.
3: Один из трех, правильно? А это значит, что все вообще лучше, чем могло бы быть всегда. Это наша любимая термокружка достается Александре.
4: Спасибо.
1: Александр, для нас это самый главный приз, без всякого преувеличения. Так что с победой вас и спасибо большое за классную компанию.
2: Спасибо вам.
1: Ну а мы через несколько минут продолжим наш классный утренний разговор. С Юлией Савичевой. Вы, кстати, можете задавать свои вопросы в социальных сетях. Скоро вернемся.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ. Вечеринка ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Саша и Рит на местах, и этот бодрый четверг с нами встречает Юля Савичева. Юль, доброе утро.
2: Еще раз привет.
3: Да. Доброе утро.
1: К нам так. Присоединяется народ, есть вопросы из соцсетей.
2: Соцсети у нас. Люди спрашивают про семью. Пишет Лиза из Ставрополя. Юля, с появлением ребенка вы как-то признались, что стали гораздо лучше понимать собственную маму, ушли подростковые обиды и категоричность. А чему вас учит дочь прямо сейчас, и переняла ли она ваш взрывной творческий характер?
4: Да, действительно, это так. Я стала более спокойно относиться ко многим жизненным ситуациям. С пониманием. Раньше, конечно, юношеский максимализм вечный какой-то был. Вот. А дочь моя жжет напалмом, я бы сказала.
1: Уже? Да уже. А ей 8 лет, да, сейчас?
4: Ей 8 лет, вот в июле 9 исполняется. Ну, она очень творческая. Ей передалось чувство ритма, музыкальность. Она и танцует, и поет, и любит рисовать, и разные поделки делать. Ну, чему она меня учит? Ну, выдержки меня учат, конечно. Чтобы я не срывалась, даже когда я очень уставшая. Потому что я понимаю, что ребенок сразу это ощущает. И ты так или иначе должен держать себя в руках, как бы там сложно ни было иногда. Вот. А иногда учит не обращать внимания на какие-то вещи, которые мне кажутся важными. Она говорит, да господи, мам, это вообще фигня какая-то. Думаю, правда.
1: Уже семейный психолог 8 лет.
4: Поехали дальше. Вот. Постоянно возмущается, что я много работаю. Мама, ты обещала, что когда ты находишься рядом со мной, ты не работаешь. Быстро отложи телефон, иначе я обижусь. Вот так бывает у нас, да.
1: Хорошо, хочется еще про увлечение спросить. Насколько мы знаем, вот одна из главных отдушин еще, да, это вот создание невероятных кондитерских шедевров. Особенно вот муссовый торт. Что-то до нас долетало.
4: Ну, у меня был период, да, когда я постоянно этим занималась, и я насчитала, что я 10 лет как-то без перерыва это делала.
2: Вау.
4: Сейчас я только на заказ своей дочери делаю. Каждый год на ее день рождения. Это у нас традиция такая. Вот что бы она ни пожелала, ни заказала, я это делаю. В любом виде.
1: Как кому-то повезло. Ребят, мы сегодня уже немного вспоминали про искусственный интеллект, а через несколько минут мы встретимся с ним лицом к лицу. И посмотрим, сможет ли с ним справиться наша гостья Юля Савичева.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, за совершение административных правонарушений против интересов страны. Среди нарушений, подпадающих под действие закона, дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций в отношении России, а также пропаганда нацистской символики. Закон вступит в силу в сентябре. Напомню, закон был внесен в парламент еще в октябре 2024 года Госсоветом Татарстана депутатом Айратом Фараховым. Первое чтение прошло в мае прошлого года, окончательно Госдума приняла документ 26 мая этого года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя его, заявил, что все уехавшие, дискредитирующие страну, а также его защитников, после принятия закона могут оказаться без имущества. Отключение света в Ростове на сегодня лишат электричества тысячи жителей города, предупреждает компания «Дунэнерго». Так, до 5 вечера света нет на улице Радищева, 2-й Комбайновской, соединяющей улицы Коммунальное просвещение, Червоноармейской, переулки Пожарной, переулки Кущевском, Могилевским, Портовой, 2-й Пролетарской, Сарьяной и Усадебной. В Ростове 17 июня введут ограничения на участке проспекта Ворошиловского, который будет действовать до осени. Об этом сказано на сайте городской администрации. Как сообщается, ограничения для автомобилистов введут на участке от Седова до площади Гагарина. Также появилась информация о том, что 1 июля в Ростове будут проводить работы на теплосетях. Их проведут в центре города на улице Красноармейской. В связи с этим движение машин по крайней правой полосе будет ограничено. Речь идет о двух участках улицы у здания номер 222 и 105А. Ограничения актуальны до 24 августа. Через Ростов-на-Дону начнет курсировать новый поезд «Ночной экспресс». Частная железнодорожная компания «Тверской экспресс» запускает его по маршруту Москва-Адлер-Москва. Открытие маршрута расширит возможности сообщения между столицей и черноморскими курортами, а также улучшит транспортную доступность транзитных городов. Пути запланированы остановки в Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи. Всего сформируют 36 вагонов на 2 состава. Выход нового поезда на линию ожидается в разгар летнего сезона. О курсе валют: доллар 71, рубль 79 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 8 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Как праздники встретишь, так их и проведешь. А мы встречаем очень энергично и бойко благодаря нашей гости Юлии Савичевой сегодня в первой смене на Ретро FM. Доброе утро, Юля.
1: Еще раз привет.
2: Доброе утро. Мы играли, но не наигрались. У нас есть игрушка Нейрохит, постоянно звучит у нас в эфире, и мы хотели бы с тобой в нее поиграть. Что происходит? Мы берем очень-очень известные песни, тебе они все точно известны. Mm-hmm. А музыкальная составляющая меняется полностью, а слова вот ровно такие же. И тебе мы предлагаем отгадать, что же наша сетка сделала.
0: Попробуй. Если душа вдруг захочет не просто отгадать, а еще и подпеть знакомому артисту, мы наверное, не будем останавливать. Ага. Итак, у нас первый нейрохит уже готов. Ну, послушаем.

0: открыть.
1: Конечно, конечно. Коллега.
0: Такое
1: по
0: начало
1: второму сезону Фабрик. Хорошо, ну, припев сразу с первой секунды, да, дал понять, кто это. Сейчас, возможно, будет задание чуть посложнее. И здесь нужно будет вспомнить другой проект, но тоже очень близкий тебе. Давай послушаем следующий нейрохит, пожалуйста.

0: да, и группу назвать, и исполнительницу.
1: Да, как да, да, да, да. Ну, это «Старый отель» песня.
0: Конечно.
1: Жанна Агузарова.
2: Полупустой вагон метро.
0: Мы специально не перебиваем, потому что...
2: Тоннель.
0: Да, мы помним эту пародию великолепную.
1: Спасибо.
2: Ночной экспресс.
0: Да, один в один шоу,
2: старый
0: и именно там.
2: Отель.
0: Именно там Юлия Александровича прекрасно перевоплощалась в Жанну Агузарову. Ну что ж, пора третью.
1: Да, давайте послушаем третью.
0: Что же там будет?

0: Ну, слушайте, это моя песня, что ли, высоко?
1: Давайте немножко послушаем.
0: Тенэйдж уже однажды перепел высоко в рок-жанре. Вот сейчас новая версия.
2: Вообще, шансончик дадим.
0: Легкий такой,
2: вообще на лате. Босоногим с коктейльчиком в руках. А вот так побегать можно. Ну что, а можно оригинал поставить?
0: Какая-то знакомая песня.
3: Что-то
0: по-моему,
3: такое
0: я слышала.
2: Вспомнят, да, молодежь выучит.
3: Слушай, ну вот с той музыкой вообще не то, скажи.
2: Да.
3: Вообще.
2: Бывает, у искусственного интеллекта удачные получаются партии, но не в этот раз.
0: Вот так у Зарова мне понравилось.
3: Да, современненько.
2: Такое было, да, мощнее. Ну что, мы скоро продолжим. Впереди, вы думали, что все, игры, испытания закончились.
3: Нет, мы только разошлись.
2: Беспощадная первая смена подготовила еще блиц-опрос для Юли Савичевой. У нее будет несколько минут, чтобы подготовиться. Погнали. Мира.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Доброе утро, это первая смена Саши Риты, и настало время немножечко разогнать темп, потому что у нас блиц-опрос, и на эти самые быстрые вопросы будет отвечать Юлия Савичева. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе. Блиц-опрос, правило очень понятно. Мы задаем вопрос, а ты отвечаешь что-то из предложенного. Например, курица, рыба. Окей. И, соответственно, можешь объяснять, почему, а можешь вообще нам ничего не объяснять.
1: Ясно. Погнали?
0: Не слишком ли много свободы даем гостю?
1: Ну, есть такое.
0: Хорошо, погнали. Итак, шоу «Один в один» или шоу «Фабрика звезд»? Можно быстро.
2: «Фабрика».
0: Ладно.
2: Каждый выход из дома. Как на сцену или как можно проще без макияжа?
1: Как можно проще.
0: Сняться в кино или записать саундтрек для кино?
1: И то, и другое, пожалуйста.
0: Хорошо. Полный комплект, пожалуйста. All inclusive.
2: Фредди Меркьюри или Майкл Джексон?
1: Ну, так как я с детства фанатка Майкла Джексона, то Майкл Джексон. У меня, кстати, Аня тоже фанатка Майкла Джексона. Понятное дело, что я больше знаю песен Майкла Джексона явно, чем Фредди Меркьюри. Но если говорить про величины, это невозможно выбросить. Невозможно.
0: Мы не заставляем.
2: Берем два.
0: На таком серьезе
2: выбирать. Дайте
0: два. Да. Обоих завернить. В воспитании ты строгая мать или мама, которая разрешит все? Куда ближе к тебе?
1: Ну, я много разрешаю, но в то же время бываю и строгой. И даже, знаете, когда Аня говорит: «Мама, не делай так, я боюсь тебя, у тебя нос шевелится». У тебя ноздри, вот когда ноздри вот так вот, они раздуваются.
0: Кайф.
2: Так, заниматься творчеством в одиночестве или с креативной командой?
1: По-разному, кстати, бывает. Но мне нравится и с креативной командой, и когда у меня вот вдохновение какое-то возникает, это тоже очень здорово.
0: И так, и так. Да. В свободный день насладиться тишиной или чем активнее, тем лучше?
1: Все зависит от состояния. То есть, если слишком уставшая или больная, или то, и другое,
0: оставьте в покое,
1: оставьте в покое, я буду лежать, как тюлень, пить чай с медом, лечиться, смотреть сериалы. Вот. А если есть силы, если все хорошо, то я люблю активный отдых.
0: Да. Угу.
2: Так, кино или театр?
1: Кино. Я очень люблю кино. В театр, конечно же, ходила. Иногда меня затаскивали. Я скептически достаточно настроена на театр, если честно.
2: Так.
0: Отлично. А в отпуске едим, что хотим, или не забываем про диету и правильное питание?
1: На отпуске гуляй, рванина вообще происходит у меня.
2: Наша.
1: А потом там за несколько дней такая: так, надо взять себя в руки, я не вхожу в кадр.
2: Сейчас очень личный вопрос. Птичье молоко или Наполеон?
1: Наполеон.
2: Не поссоримся. Одна любит блондинов, другая
0: нормально, да. Это секрет женской дружбы. Ну и семейный союз артистов. Это больше риска или больше понимания?
1: Больше понимания, и риск тоже, конечно, присутствует, чтобы мы убили друг друга нечаянно.
0: Ну вот так мы завуалированно, да, и задали вопрос и получили четкий ответ, да, про семейные взаимоотношения. Ну что, еще немного вашей любимой музыки прямо сейчас, а потом снова вернемся и продолжим наше общение с популярной певицей Юлией Савичевой и отдельно поговорим про ее концерты.

0: Ретро FM.
1: Отличного четверга всем, кто с первой смены. Мы продолжаем наш приятный предпраздничный разговор с Юлей Савичевой. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Поговорим о планах. 2026 год у тебя очень насыщенный в творческом плане. Новые релизы, постоянные гастроли. Но мы еще не говорили о том, что намечается в декабре.
1: А расскажи, пожалуйста.
3: Все.
1: Мы-то немного знаем, но хочется вот из первого.
2: Нашептали на ушко. В декабре, да, будет очень большой сольный концерт в ВК-стадиуме. Угу. Там вместимость 6-8 тысяч человек, поэтому, конечно же, будем готовить большое шоу. И вообще, я готовлюсь к стейдж-дайвингу, который мы сегодня обсуждали.
1: Все, устроим, да, разбежимся.
2: 100% будет, 100% будет. Я уже со своим мужем там советовалась, как правильно это делать.
1: Каким углом.
2: Да. Вот. Конечно же, готовлю новый материал. У меня впереди и новые будут релизы сольные, и дуэты. Поэтому, ну, очень будет интересно, насыщенно реально.
3: А дуэты с кем можно? Или пока лучше не будем говорить?
2: И альтернативная будет история, и более такая коммерческая совсем, ну, в плане поп-направление такое тоже будет. Ну, больше инди такое в основном.
3: Классно.
2: Вот. Насчет сольных треков я уже записала еще две песни. У нас там была поездка к моему саунд-продюсеру. Я записала сразу три песни.
3: Сидеть не вставать.
1: И никто не выйдет из этой студии пока.
2: Поэтому вот мы уже готовим следующий релиз. И клип, кстати, я тоже обсуждаю уже. Ну, то есть, много-много
3: всего. То есть,
2: всего.
3: Ты не спишь, мы не сплю.
1: Отдохнуть времени не будет, да. Лето не про отпуск будет.
2: Ну, понятно, что какие-то выступления, не полностью сольники, да, концерта, а летом у меня будут там часовые выступления. Посмотрите на моем сайте,
1: вот,
2: все
1: это
2: есть.
1: Вот, можно найти,
2: конечно,
1: да, на сайте?
2: Конечно, там все можно найти. А если говорить уже про полноценный огромный концерт, то это ВК-стадиум 13 декабря.
1: Так,
3: круто.
1: Зафиксировали.
3: Записали.
1: Лучше уже брать билеты, да. Ну и напоследок несколько приятных пожеланий всем слушателям Ретро-ФМ, пожалуйста.
2: Ой, ребята, я прежде всего желаю вам классно провести это лето, чтобы оно запомнилось вам, чтобы были яркие краски, эмоции, жизнь била ключом. Главное, чтобы не по голове, а просто била ключом.
3: Как некоторые с туфельками на сцене.
2: Да. Вот, чтобы вдохновение у вас было всегда, чтобы от этого лета вы взяли максимум энергии, солнца и заряда.
3: Вот это. Отличный тост.
1: Это да.
3: Праздничное утро, чего бы нет.
1: Этот предпраздничный четверг с нами провела поп-рок-звезда, иногда и Индия. Да и вообще с мастерством перевоплощения у нее все на пятерку с плюсом. Это Юля Савичева. Юль, мы благодарим тебя за этот четверг.
2: Спасибо.
1: Мы желаем тебе
2: вам
1: классных премьер-песен, умопомрачительных концертов.
3: Обязательно, чтобы он просто вот
1: обязательно,
3: вот
1: чтобы полет
2: спасибо
1: прошел успешно, и все остались здоровы.
2: Чтобы меня поймали.
1: Да. Ну и простого женского счастья. Спасибо тебе
2: спасибо
1: за это утро.
2: Спасибо огромное. Спасибо вам, ребят. Целую, обнимаю.
3: И
2: до
3: мы
2: встречи
3: вас, друзья, всех целуем, обнимаем. И встретимся уже в понедельник. Всем хороших праздников.
2: Пока-пока.
1: Ура!
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода.

0: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Оксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. Завтра в 11:00 «Домашний». Главный женский. 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
10: Да.
9: Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
11: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количестве подарков, срок отмести бракет получения, уточняйте у сотрудников столовых.
12: Вечеринка.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
15: Retro FM.

0: 11:15 по Москве. Что, друзья, что? Как поживает наша с вами короткая рабочая неделя, а? Хочется спросить. Ответы должны быть только положительными. Ну что, всех с наступающим прекрасным праздником, Днем России, готовимся к выходным. Ну, конечно, под музыку, если что, подпеваем. Оп, аплодисменты. А это что, мне кто аплодирует? Это не я сам, оно само. Видите, даже техника аплодирует. А ладно, скромность наше все, конечно. Так, музыка красивая, дальше. Я ж про нее заговорил. Алена Апина, скоро Бакара, Полис и Стинг на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем Ретро ФМ, всем петь.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: То есть, получается, вопрос, буги или не буги, даже не поднимается. Yes, sir, I can boogie. Всем приличным буги и их разновидностям, буги-буги и прочим, мы говорим наш безоговорочный, да, конечно. И уж тем более, когда такие профессионалы, как Бакара, берутся за дело. У нас вообще здесь много профессионалов, в том числе и в новостях работает. Вот сейчас хороший пример. А вот и пример. 12.30. О, какой 12.30? Нет. Вперед забегаю. 11.30. Спасибо, Дим, что поправил. Дмитрий Королев с новостями.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое пройдет 19 июня, примет решение о снижении ключевой ставки до 14%. Об этом говорит консенсус прогноз экспертов газеты «Ведомости». Вероятность, что ставка останется неизменной, допустил лишь один аналитик. Ну а ранее финансист Андрей Костин заявил, что к концу года ключевая ставка должна опуститься до 12%. В Афипском городском поселении на Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Ночью на территорию была атака украинских дронов. Об этом сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев. По его словам, после налета специалисты проводят обследование домовладений и других объектов. Пострадавшим оказывается помощь. Обломки беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар. Глава евродипломатии Кая Каллас вывела всех из себя. Таким мнением поделился спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС. Ну а ранее газета Financial Times сообщила о намерении европейских политиков провести радикальную реформу, которая затронет дипломатическую службу ЕС. Из-за неудач ведомства, возглавляющее его Каллас, может лишиться должности. В Омске встретили театральный поезд свои лучшие спектакли. Горожанам показали артисты из Новосибирска и Томска. Почетным гостем стал народный артист России Сергей Безруков. В этом году проект посвятили 150-летию Союза театральных деятелей. Всероссийский проект объединил больше 5000 артистов из разных регионов страны. В 43 городах они представят более 280 постановок, проведут творческие встречи. На международном конкурсе красоты «Миссис Мира», который состоится в США в январе, Россию представит москвичка Яна Кривченко. Девушка стала абсолютной победительницей национального конкурса «Миссис Россия Мира» 2026. За титул боролись 154 конкурсантки со всей страны. Ну и отмечу, конкурс «Миссис Мира» проводится с 1984 года и является старейшим состязанием красоты для замужних женщин. Россиянки уже дважды становились его победительницами в 2006 и 2009 годах. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, та самая. Ней-на-на-на. В общем, вы поняли. На самом деле, эта композиция появилась из... Ну, ее специалисты, профессионалы на своем рабочем языке называют рыбой, когда накидываются просто какие-то фразы для того, чтобы понять, как будет звучать песня. Здесь это примерно все на том этапе и осталось, когда придумывалось, вот текст сильно углубленно сочинять не стали. И на самом деле, видимо, правильно сделали, как мы теперь понимаем спустя десятилетия. Музыка, проверенная временем, здесь на Retro FM продолжит звучать. Очень скоро с нами Пол Янг, Джо Дассен и Евгений Белоусов тоже появится. 11 часов и 43 минуты уже, московское время.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 11+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Пол Янг, Every Time You Go Away. Всякий раз, когда ты уходишь, это, знаете, когда электричка или автобус, не знаю, или трамвай, нужно подчеркнуть, ну вот тот самый, на который ты рассчитывал, четко по времени, растворяется в закате. А ты грустишь, конечно, по этому поводу и думаешь, ну вот если бы вот тот смешной видосик с котиками не посмотрел перед выходом, наверное, может быть, и успел на запланированную электричку. А так вот получилось, что получилось. Ну ладно, мы-то давайте будем везде успевать. Сегодня в последний, между прочим, рабочий день на этой сокращенной неделе. Четверг у нас, да, 11 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас на Ретро-ФМ много музыки.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
14: 16+. Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Музыка, которая нам как бы напоминает, что лето, что отпуска и планы соответствующие, как будто бы мы должны строить. Но вот смотрите, вопреки расхожему мнению, что все мы хотим только отдыхать, согласно опросам, этим летом, что у нас планируют сделать россияне, то есть мы с вами, 38%. Этим летом планируют найти новую работу, ну или просто работу, а 31% подработку, также получить повышение зарплаты хочется очень многим людям, 22% таких нашлось, сменить работу опять же, вот, обучение пройти по новой специальности, текущие проекты заказать. Я пока ни разу не встретил слово «отдохнуть», погодите, сколько нужно мне прокрутить для того, чтобы, а вот, чаще бывать на свежем воздухе уже что-то. Сбросить лишний вес планируют все это этим летом, напомню. Ну и вот посетить новый город и страну тоже есть, 27% опрошенных. И завершить ремонт в квартире. Каждый пятый участник опросов рассказывает. Ну вот, смотрите, вот вам и отдых, вот вам и отпуск, вот вам и отпуска, друзья. Ну не знаю, давайте все-таки, во всяком случае, хотя бы будем думать, хотя бы будем планировать. И я надеюсь, что все это, или хотя бы часть из того, что мы себе намечтаем, сбудется. Особенно, если это будет происходить под музыку, которая звучит здесь, в эфире Ретро-ФМ. «Синяя птица» скоро, певица Шер, Джо Кокер и много кто еще из талантливых появится. В Москве уже 12 часов и 16 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Терек включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков,
14: но полезных.
15: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102 770 03 44 93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: подорожник, по тротуарник, по тропинник, по маршрутник, что там еще. Ну, все, что возникает на пути на нашем, вряд ли случайная штука, друзья. Знаете, в том числе и камеры, которые фиксируют превышение допустимой скорости и прочие нарушения наши с вами. Если кто-то их туда поставил, повесил, значит, ему так надо было. Ему виднее, в конце концов. Где за нами? Последить, посмотреть. Дальше все вместе следим за происходящими событиями прямо на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. На фоне ухудшения ситуации на рынке труда каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника. Отмечается, что точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на мировом рынке труда. Правда, по словам экспертов, не все пустые вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов или готовятся к будущему расширению штата. В Ростовской области сегодня прогнозируются дожди с грозами, а местами сильные ливни, град и порывы ветра до 23 метров в секунду. Местами ожидается жара до 33 градусов. Несмотря на осадки, в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и не допускать возникновения возгораний на открытой местности. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция Ростовской области призвала водителей быть внимательны на дорогах. Автомобилистам советуют снижать скорость во время дождя, увеличивать дистанцию и боковой интервал. В Ростовской области подвели итоги конкурсного отбора по программе «Земский учитель». Об этом сообщает замгубернатора региона Андрей Фатеев. С нового учебного года учителя русского языка, литературы, математики, физики, географии, английского языка, физической культуры и других предметов начнут работать в сельских территориях и малых городах Донского региона. Программа пользуется большим спросом. На 21 место было подано 147 заявок. В число победителей вошли не только жители Ростовской области, но и учителя из Краснодарского края, Дагестана, Удмуртии и Волгоградской области. Каждому участнику программы предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллиона рублей. Из этой суммы 1 миллион поступает из федерального бюджета, а еще 1 миллион выделяет областной бюджет по поручению губернатора Юрия Слюсаря. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Отмечу, что в число особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса, входит Алтайский заповедник, заповедник Кивач, а также национальный парк Бузулукский бор. О курсе валют: доллар 71 рубль 79 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 8 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это Рой Орбисон на Retro FM. Ну, визитной карточкой стала не только его эта песня, знаменитая Pretty Woman, но и строгий темный костюм, густая черная челка и, главное, это солнцезащитные очки, которые на самом деле появились в его образе совершенно случайно. Легенда гласит следующее. В 63-м году во время гастролей в Великобритании он забыл свои обычные очки в самолете. Ему пришлось выйти на сцену в солнцезащитных очках. И вот это так удачно дополнило его баллады меланхоличные, что он остался верен этому стилю навсегда. А мы тоже с вами верны своему стилю наслаждаться красивой музыкой, лучшей музыкой последних десятилетий здесь в эфире Retro FM. 12 часов и 42 минуты московское время. Поехали дальше.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Это легендарный суперхит «Bad» от Майкла Джексона с одноименного альбома под названием «Bad». Кстати, перед выходом этой пластинки в 87 году Майкл написал на зеркале в своей ванной слова «100 миллионов», ну, слова и цифры. Это была такая его личная цель по продажам, так как он хотел превзойти колоссальный успех своего предыдущего диска «Триллер». Я напомню, что это был вообще самый продаваемый альбом в истории музыки. Более 100 миллионов копий, по разным оценкам, было продано. Это просто рекорд среди всех исполнителей за все времена. Но пластинка «Bad», конечно, не превзошла по продажам «Триллер», но тоже очень много было продано, несколько десятков миллионов копий. А вообще Майкл Джексон за всю историю продал около 350 миллионов копий своих альбомов. Дальше тоже люди талантливые будут звучать здесь в эфире Retro FM. У нас продолжается четверг, 11 июня. Настроение предпраздничное.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерству. Цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денёчки еще будут, поверь.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова-на-Дону.
9: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
15: Я на тебе женюсь.
14: И от нее уже никуда не деться.
16: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
14: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
17: 16+.
18: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
19: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
19: И включай интернет-потоки Retro FM.
5: 12+.

0: Это знаменитая диско-история «Only You» от итальянского музыканта Роберто Дзанетти, которого мы знаем под псевдонимом «Саваж». Кстати, песня эта создана с привлечением родственников, точнее, родственницы. Такой семейный бэк-вокал. Женские вокальные партии в песне исполнила его родная сестра. Сестра Роберта, имеется в виду, Вивиана Дзанетти. Получилось, как мы теперь слышим, прекрасно. Дальше с нами те, у кого тоже получилось. Группа «Бакара», Евгений Белоусов и «Юритмикс» уже очень скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это «Ретро-ФМ».
1: Реклама.

0: Плюс ему на суточно ровно 6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: Это «Кара Мия» или по-нашему «Уходило лето». Это, конечно, не прямой перевод. Так было у «Веселых ребят». Кстати, на Западе «Кара Мия» осталась в тени другого хита, известного от группы «Бакарам» «Yes, Sir, I Can Boogie», песня, которую мы недавно тоже слышали. А все потому, что была записана на другой стороне пластинки, так называемый «B-side». Ну ничего, мы дело поправили и полюбили эту песню у себя, в нашей стране. А на Ретро-ФМ она актуальна и по сей день. Ну, чего еще актуального впереди у нас, в том числе, включая новости. Половина второго в Москве. Вот они, последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Выборы в Госдуму – важнейшее политическое событие. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Он провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. Напомню, депутатов Госдумы 9-го созыва россиянам предстоит выбирать с 18 по 20 сентября. Авиакомпании Киргизии допустили до полетов в Европу. Страну исключили из черного списка ЕС по авиабезопасности, в котором она была с 2006 года. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, это позитивный шаг и для российских туристов. Это будет еще одним стыковочным маршрутом для полетов в европейские страны. Сейчас эта опция доступна через Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. В 2022 году Евросоюз полностью закрыл свое небо для российских авиакомпаний. Евросоюзу следует действовать прагматично и наладить диалог с Россией через переговорщика. Об этом заявила премьер Италии Джорджана Мелани, выступая в Нижней палате итальянского парламента. Ну а ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что идеальным переговорщиком мог бы стать бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер. В преддверии Дня России продажи кокошников на маркетплейсах выросли в 4 раза. Этот головной убор стал не только символом национального праздника, но и популярным элементом декора и костюма. А ранее президент Владимир Путин рассказал, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошник и русские наряды. Напомню, День России отмечается 12 июня. В этом году праздник выпал на пятницу. Она станет выходным днем. Ну а сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Первый матч пройдет в Мексике. Сборная этой страны там встретится с командой ЮАР. Всего же за кубок будут бороться рекордное количество участников. 48 сборных вместо прежних 32, а число матчей увеличено до 104. ФИФА подготовила и другие нововведения для турнира. В частности, команды сыграют специальными мячами, которые нужно будет заряжать, потому что в них установлен датчик. И о валюте на этот четверг: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: The Backstreet Boys на Retro FM. Кстати, самый коммерчески успешный бойс-бенд. 130 миллионов записей было продано за всю историю. Ну, по продажам превышают даже легендарный проект Jackson 5. Это тот самый, где когда-то участвовал Майкл Джексон. Вот такие они, ребята. Backstreet Boys. Кстати говоря, про музыку мы теперь говорим больше на Retro FM, потому что у нас есть программа You. По субботам выходит в эфир. Рассказываем об известных, знаменитых, о том, как все начиналось, о том, как все продолжалось. На этой неделе легендарный дуэт Альбана и Рамина Пауэр. Расскажу обязательно о них подробнее. Так что еще раз встречаемся в субботу в 13.00 на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
5: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходимо консультации врача.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: «Ретро-ФМ».

0: Это Рики Поври, Made in Italy. Сделан в Италии, сделано надежно. На многие-многие времена. Что там в календаре, друзья, у нас сегодня? 11 июня. Про котиков. Всемирный день ягуара сегодня отмечается. Международный день рыси также празднуется. День поиска новой звезды. Это тоже сегодня. День женского счастья. Ого, ничего себе. И день неукротимой страсти. Интересно, конечно, нравится, вот, что это рядом написано. Женское счастье и страсть. Ну, видимо, как-то вот не случайно это так совпало. Написали тут в интернетах этих ваших про женское счастье и страсть. Так, друзья, для всех классных поводов у нас есть филичита. В следующем часе передаем, поздравляем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.

Все правильно, все правильно. Привет, поздравления, пожелания, любимая музыка. Все будет обязательно. Я тут тоже рядом какое-то время побуду. Юрий Гурьянов меня зовут. Величина у нас непростая. Подарок уже готов. В этом часе одному из вас Ретро-ФМ подарит пригласительный на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле в Москве. Телефон. Записываем, фиксируем. 495-23-24-88-3. СМС-сообщение 5533. В начале пишем RetroFM обязательно, иначе ничего не получится. И еще специально очень удобная форма на сайте для отправки сообщений в эфир. Там очень легко найти, там прям Филичита написано. И вот туда свои сообщения в том числе можно. И, конечно, канал RetroFM в Максе тоже исправно функционирует. На него надо подписаться для того, чтобы все знать, все видеть. В том числе и вот это самое последнее сообщение, последнюю публикацию, посвященную Филичите, в комментариях, под которой мы оставляем все свои приветы и другие приличные, красивые, теплые слова. Ну все, поехали.

0: Подбодрите меня, работаю один в душном цеху. Домой только через час, сразу на Волгу поеду. Это Виталька. Какое хорошее решение, Виталька. Давайте, держитесь, что еще остается. Вы знаете, очень спасительно действует музыка, но вы и так без меня все знаете. Так, спасибо вам, пишет Филичта. А кто нам пишет? Светлана. Это. Вы молодцы, дарите положительные эмоции. Хочу подарить мужу, Рябку Олегу Геннадьевичу, море позитива, очень его люблю и громко говорю, что он самый лучший папа на свете. Так, это Москва, жена Светлана. Да, так что у нас еще есть сейчас. Добрый день в этот припраздничный... Укороченный, да, укороченный, точно. Летний денек. Хочу передать огромный привет любимому городу Северодвинску, ведущим Ретро-ФМ. Хочется поздравить всех жителей с наступающим Днем России. Ведущим Ретро-ФМ пожелать каждый день встречать с улыбкой на лице. А мы его не только встречаем, мы даже его продолжаем иногда. Тоже с улыбкой. Часто. С радостью в сердце, с интересом в душе. Всем отличного летнего настроения. Роман Буров, город Северодвинск. Добрый день. У нас с мужем вчера было 20 лет со дня свадьбы. Сережка, ты лучший муж. Люблю тебя. Целует твоя жена Маришка. От Ольги сообщение. Ретро-ФМ. Хочу поздравить Дмитрия Ганшина и всех сотрудников ЦКБ с наступающим праздником Днем России. Пожелать всем хочется светлого будущего, хороших перспектив, здоровья, счастья, постоянства и положительных эмоций. От Марины сообщение есть. Добрый день. В июне у нас с мужем Свиридовым Андреем 16 лет совместной жизни. Люблю тебя, мой дорогой муж. Счастья нам. Пусть так будет. Так, Марина Свиридова, город Копейск, Челябинская область. А, это вот подпись под этим сообщением. Все понятно. Просто двумя разными, отдельными пришло. Так, не сразу соображаю. Всем добрый день. В преддверии праздника мчим из Санкт-Петербурга по М-11 в Тулу на ретро-фестиваль. Чего-то там и не просто, а на автомобиле «Москвич». О, ого, ничего, 89-го года. А какая модель? А какая вот у вас модель, скажите? 412? Нет, я плохо разбираюсь, сразу говорю. Спасибо директору, что дала мне отгул. Сил мужа, который за рулем. Остальные товарищи должны завидовать. Им отгул не дали. Всем добра, берегите себя в своей семье. Это Надежда Валерьевна Лебедева. Написал прямо сюда к нам. Филичиту на Ретро-ФМ.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Зай-зай-зай-зай, рыб-рыб-рыб-рыб. Ну, в смысле, рыбонька. Да? По-разному бывает. Вы знаете, что заметил, друзья? Так мне нравится, как наши слушатели друг о друге заботятся, друг другу помогают. Потому что, ну вот сегодня еще до Филичты слушательница Елена интересовалась, как же можно отправить сообщение, как передать, как поздравить. И много кто вызвался ей помочь. Ну как много, Оксана вызвалась ей помочь, наша слушательница. И до сих пор как-то о ней печется, показывает, как и куда писать. В общем... Оксана, вы молодец. А Елена, вот ваше сообщение. Я читаю. Иришку Маняхину поздравляет коллектив с днем рождения. Поставьте нам итальянцев. Благодарю. Вы знаете, итальянцев в эфире Retro FM хватает, как, собственно, и французов, и вообще много других приличных людей, музыкально одаренных. В этом часе или позже, в любом случае, все будет. Так, главное, человека поздравить. Все, Иришку Маняхину поздравили. Все, все молодцы. Татьяна Вяткина пишет. Феличита, здравствуй, любимый Retro FM. Едем на дачу и, как всегда, с удовольствием слушаем вас. Пожалуйста, передайте привет всем. Семья Вяткиных. Да? Андрей и Татьяна. Ну, некоторые буквы просто пропущены. Привет папе от Лизы. Вот такое тоже есть сообщение. По случаю дня рождения, сейчас скажу, Анастасии, у нас побеспокоился Дмитрий Ольховиков. Он тут тоже вспомнил и маму Галину, которая тоже хочет присоединиться и поздравить Анастасию. Естественно, поздравляем с днем рождения. Так, Ермакова Наталья. Дальше. Добрый день, любимое радио. Хочу поблагодарить мой самый лучший коллектив ПТО ГПТЭМО. Артема, Влада, Елену и самого лучшего начальника на свете Олечку Андреевну. Люблю их очень, коллеги, вы лучшие. А там еще раз написано вот это ПТО ГПТ. Все, я второй раз не смогу. Ну, вы молодцы, конечно. Мастера аббревиатур. Так, Султанов Роман пишет. Ретро ФМ, здравствуйте. Сегодня у моей любимой мамули Фомичевой Людмилы Евгеньевны день рождения. Хочу поздравить ее и пожелать крепкого здоровья и долгих лет. Мы присоединимся тоже. И поздравляем, поздравляем. Да, хочу передать привет Катакову. Это Геннадий. Сказать, что он отличный игрок и шикарный стример. У него выйдет победить следующую игру. С днем рождения, с юбилеем. Так бывает. Только раз бывает в жизни 25 лет. Это сына Голубева Юрий Александрович поздравляет, мама Голубева Елена. 25 лет — это не шутка, все у тебя только начинается. Пусть мир улыбается, мечты исполняются, все в жизни получается. Отмечай, не скучай, подарки получай. Сегодня твой день. Так, у кого еще сегодня его день? Так, это здесь у нас Ларикова Елена написала. Здравствуйте, Ретро ФМ, хочу передать огромный привет. Не очень понимаю, что, как-то немножко путано. Ну, в общем, понимаю, что маме, моему брату Феде и Мише, и бабушке Нине, и что-то там связано с городами Белгород, Москва. Так, Натали передает привет всему московскому офису Дениса Иванова. Хорошо. Мы-то и не против, мы-то как раз для этого здесь и работаем. Феличита продолжается.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Так, что-то у нас... А, вот, Роман же на связи. Думаю, что-то нужно было важное сделать сейчас. Вывести Романа в эфир. Слушатели нашего. Роман, добрый день. Рассказывайте, какими судьбами, чего вообще, как дела у вас?
1: Ты мне правильно дал номер телефона?
0: Так, так, Роман, мы в эфире. Вы с телефонами потом порешаете. Вы на работе, что ли, находитесь?
1: Да, подождите, у нас... Да, мы вас...
0: Неужели? Не может быть. Все уже в эфире происходит. Мы уже 5 минут как в эфире находимся. А вы все там с телефонами.
1: Хотели Михаила поздравить с отпуском, с днем рождения, и со всем, чтобы удачи, и как бы у него все было...
0: И ничего бы зад не было, правильно?
1: Лете. Вот. Все было супер.
0: Ну что,
1: как бы он Михаил, ему 65 лет, он как бы такой бодрячок, энерджайзер. И можно как бы песенку ему поставить Аллу Пугачеву, как бы... «Миллион алых роз». Он любит,
0: знаете,
1: прям обожает.
0: Давайте мы посмотрим с песенкой, что мы можем сделать. Сейчас гораздо важнее. Вы знаете, хотел... У меня просто есть одна новость для вас. Я хочу подарить вам от Retro FM пригласительный на двоих на летнюю вечеринку у Retro FM на корабле. Там вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москве-реке. 18 июня, Северный речной вокзал, причал номер один. Летняя вечеринка Retro FM. Да, танцы на воде. Никому такое пропускать нельзя. Вот вы уже приглашены. Роман, я вас поздравляю. Такое там бурное обсуждение всего происходящего. Ну и Михаил, конечно, с днем рождения. Все правильно? Я правильно сказал, Роман? Подтвердите, пожалуйста. Ай, ладно, все. Да, да, точно. Ну, вот молодцы, конечно.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.

0: А мы сейчас с девушкой загораем на пляже Белого моря в Северодвинске, Архангельской области, слушаем завораживающий шум волн, едим арбуз и слушаем любимое радио Ретро-ФМ. Ваш постоянный слушатель. Знаете, какой минус в этом сообщении? Точнее, два минуса. Что мы не знаем ни имени девушки, ни вашего имени, к сожалению. Мы не знаем, кому завидовать. Ладно. Хорошо. Вам там виднее, в конце концов. Здравствуйте, любимое радио. Хочется поздравить всех с наступающим праздником Днем России и передать привет самой лучшей мамочке Лисичка Татьяне и сказать, что я очень люблю. Привет из Новоазовска. Дорогой Николай, в этот чудесный день хотим сказать, как сильно мы тебя любим. Пусть каждый миг будет наполнен радостью. С днем рождения от всей семьи. Ну вот конкретно тоже неизвестно, от кого пришло сообщение. Желаю Белах, Леше, Дораш, Дмитрию, Пирогову, Сергею, Юлии, Светлане хорошей дороги и прекрасного похода. Это Сергей. Всем привет, пишет Рита из Великих Луг. Слушаем ваше радио, жарим шашлычок. Да что ж вы с нами делаете, скажите? Кто-то там на море с арбузиком и с девушкой. Кто-то... Ой, погода отличная. Подруге Ольге Журовой привет передаю, а мужу люблю. Свекр выздоравливаю, ведущий Ретро-ФМ. Вы супер. Спасибо. Привет, любимое радио из Кемерово. Хороших вам веселых выходных. А мы не отдыхаем, мы работаем для вас. Видите как? Ну, а мы по традиции с семьей едем на 3 дня в горную Шорью отмечать день рождения любимого мужа Сергея. Серенький, не кашляй. Машеньке и Ванечке большой привет. С любовью, Екатерина написала. Так, ничего не пропустил. Передаю привет всему Черногорску. Это от Дрожжова Сани сообщение. И что-то еще было. Давайте вот от Марины. Абашина Марина из Москвы передает привет Владимиру Абашину. У нас все получится. Мы семья. Даже в этом не сомневаемся. Александр, привет моей любимой жене. Мария, ты у меня самая лучшая. А я пока пожарю шашлычок. Если она услышит, то придет. А я в огороде. Ну так, обозначил себя. Все правильно сделал.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.3.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

Это Краудхаус, Don't Dream It's Over. Филичте на Ретро-ФМ. Анна у нас тоже в Филичете, тоже на Ретро-ФМ. Поздравляем любимую маму Шаранову Расиму Самигуловну с днем рождения. В радиоэфире для тебя самые теплые слова. Спасибо за твой свет, за то, что ты всегда рядом. Пусть каждый новый день приносит улыбку. Это поздравление звучит для тебя на все 100% громкости. Дима, Аня, Вова и Папуля. Молодцы у нас сегодня, отправили. Так. Марина Волнова. Здравствуйте. Большой привет из Эстонии. Очень скучаю по любимому Питеру и друзьям из Рязанской области. Надеюсь, скоро увидимся. Это Марина. Ну, давайте приезжайте скорее уже, чтобы увидеться. Так. О, а тут реклама программы «Ю» у нас подъехала. Андрей, спасибо вам большое. Пацаны, хотите избавиться от морщинок? Слушайте программу «Ю» в обнимку с любимой. Вот так вот. Ну, спасибо за идею и вообще. Виктория, да, поздравляет своих родителей Ирину и Сергея Прохоренко с годовщиной свадьбы. 38 лет вместе. Здоровья и любви крепкой. Александр, Ретро-ФМ, вы крутые. Слушаю только вас, обожаю. А мы тоже своих слушателей всех обожаем. И вас в том числе. Александр, Валерия Адаменко. Добрый день, Юрий. Добрый день, Ретро-ФМ. Прошу передать привет моей мамочке. Она живет в Истре. Ее зовут Любовь Михайловна. Мамуль, я тебя люблю. Пусть сегодня всегда у тебя все будет хорошо. Хочу, чтобы каждый твой день приносил тебе счастье и радость. Солнышко светило, птицы пели, внуки и дети только приносили хорошие новости. Целую тебя, твоя доченька Валерия из Нахабина. И от Виктора Михайловича. Давайте вот еще. Виктор из Омска. Желаю всем студентам хорошо сдать сессию.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: А вот вам, пожалуйста, свободный вход сюда в Филичту. Никаких билетов не нужно, просто достаточно быть слушателем Ретро-ФМ. Александр пишет: Ермолаева Ангелина из Москвы. Поздравляю с днем рождения, Александра и Оксана, родители мужа. Ты наша прелесть, продолжай радовать нас и радуйся жизни. Мы тебя любим. Мариша пишет: привет всем. Хотим передать привет нашему дружному, веселому депозитарию Металлинвестбанка. Депошечки Катя, Алина и Марина, ну и Леночка из валютной бухгалтерии. Девочки, мы лучшие. Так, Тимур Балашов. Вот, совсем даже не обидно, но опять дождик. Где ты, летнее солнце и жара? Настроение все равно на подъем, ведь слушаем ободряющий ретро-фм, а значит, все хорошо. Привет любимой жене Юле, с наступающим праздником, Тимур из Иркутска. Ну, вы знаете, Тимур, есть разные мнения по поводу того, какой процент должен быть солнца, дождя и пасмурности. Сейчас немножечко, когда жарко, когда к 32 склоняется, а то и больше на солнце, ну, как будто о дождичке уже подумываешь. Но нет, мы держимся, мы любим лето, мы не, в этом смысле нас не сломать. Так, Виолетта, здравствуйте, поздравляем всех с наступающим праздником, любви и счастья всем. Юрий, передайте, пожалуйста, привет всем поклонникам Шатунова, особенно из Кургана. Виолетта, Курган пишет, конечно, конечно, передаю. Так, Георгий, всем доброго дня, всех с наступающим праздником, Днем России. Скажите, куда уехать, чтобы костер, вода и тишина? Ну, я вот отсюда не вижу. Я сейчас вижу прекрасный дворик, уютный, куда выходят окна студии Ретро-ФМ. Все, и там, кстати, неплохо, но да, костер, вода и тишина, нет, это не чуть подальше должно быть. Так, Надежда Валерьевна, спасибо, что прочитали. Пожалуйста, конечно, пожалуйста, обращайтесь. Галина Батарчук, привет всем, хотим поздравить с днем рождения своего свата Юрия Иванова. Здоровья, больше позитива, чтобы все желания исполнялись, а мечты сбывались. Сваты, сваты Галина и Андрей из Москвы.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Это E-Type, Princess of Egypt. Татьяна, Retro FM, добрый вечер. Хочу поздравить младшего сына с днем рождения. Ему 9 июня было 22. На вахте. Люблю, ждем, держись, прорвемся. Мама, Красноярский край. Так, Анна Широглазова. Добрый день, Retro FM. Передайте привет, пожалуйста, моим девчонкам Борису Николаевичу с БТК. У нас профессиональный праздник легкой промышленности. Ленинградская, Краснодарский край. Ваша Аннушка. Ну, с праздником вас. Так. О, Дмитрий. Выписали с дочкой Евлалии из Заморозовки. Едем в такси, слушаем перечто. Поздравляю всех своих 8 детей и любимую супругу Ольгу. Ничего себе, как вас много. Как у вас должно быть весело. Так, Жека, привет, Retro FM, передаю. Первый раз вам пишу. Хотя слушаю постоянно. Ничего себе. А что вы молчали-то? Сколько у вас таких молчунов там, которые первый раз или вообще ни разу еще? Передайте привет всем, хорошего настроения, а также всем таксистам Москвы и хорошего дня. Привет, Retro FM, всем хороших выходных желает Ольга Ерина. Елена Золото пишет. Иришку Маняхину из Москвы поздравляет коллектив с днем рождения. Итальянцев просят. Да будут вам итальянцы. Чуть-чуть потерпите, немножечко подождите. У нас они вообще часто звучат. Добрый день, Retro FM. Передайте привет, пожалуйста, нам, девчонкам, Борису Николаевичу из БТК. Так, это уже было. А почему он несколько раз-то пишется? Зачем такое? Я с первого раза все вижу, все читаю. Так, потом в итоге, видите, сейчас

0: Марат. Какой же вы молодец и наблюдательный. Олега Орлова, если не услышите, лично сообщу обязательно. Он, кстати, погодите. А, нет, еще пока не пришел, но скоро будет. Так, что у нас Ольга Артамонова из Новосибирска, извините, сразу мне написал. А, это подпись запоздалая, да? Ладно, хорошо, лучше позже, чем никогда. Полина Федосова пишет: привет, дорогой Ретро-ФМ, всех с наступающим праздником. Поцелуй любимому мужу Федосову Алексею, он сейчас трудится в гараже. Люблю. Я вот сейчас смотрю на следующее сообщение и думаю, как же по-разному все-таки для всех нас течет время. А, привет и благодарность... Мужчине на заправке «Атан» с Симферополя пропустил меня без очереди заправить мопед 2 литрами. Бензин дали утром на пару часов. Большая очередь машин. Ой, вы там держитесь, пожалуйста, чтобы все поскорее у вас исправилось. Здравствуйте. Передайте большой привет моей коллеге Светику и любимому начальнику Анатолию Александровичу, вашей коллеге Юле. Если есть возможность, поставьте Льва Лещенко. Так, ну есть, конечно. Сейчас посмотрим, что можем сделать. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ. Я бы хотел поздравить всех с недавно, вот по поводу времени, да, с недавно наступившим летом. Передаю привет своим близким и сослуживцам. Также всем пожелать хорошего настроения. Мое имя Филипп Пушков, город Ленинград. Вы знаете, для кого-то недавно, для кого-то вот уже не знаю сколько, уже 1.5 недели прошло. Как будто бы уже где-то совсем давным-давно было. По-разному, да, время действительно течет. Не знаю, надо ли сейчас Тарапыка поздравлять уже с наступающим Новым годом. Нет, наверное, не будем спешить. Давайте сейчас все-таки послушаем Льва Лещенко и продолжим Феличиту.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Так, надо как можно больше успеть сообщений прочитать. Натали передает привет Алине Горбуновой. Желаю ей хорошего отпуска. Вот теперь здесь еще Ольга. Здравствуйте. Лавренова Наталья уходит в отпуск, пишет Ольга. Желаем ей хорошего отдыха. Девчонки из 221 кабинета. К Ольге еще Наталья и Инна присоединяются. Владимир, здравствуйте. Поздравляю с наступающим праздником, с Днем России, своих коллег. Завода «Смолмаш». Это... Владимир пишет, все правильно. Так, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ, передайте привет моей семье, любимой папе Михаилу Александровичу, мне, маме Марине Леонидовне, дочке Викуле, они самые родные. Это дочка Анюта постаралась. Так, здравствуй. Все, заговариваюсь. Под конец величиты. Завтра праздник у всей России. День рождения у моего папы Макаровского Бориса. Поздравляю всю

0: Страну с праздником и папу с его днем. Желаю всем и папе, конечно, здоровья, счастья, удачи и мирного неба над головой. Пап, я тебя люблю. Твоя дочь Полина. Так, успеваю еще что-нибудь прочитать? Давайте вот. Поздравляю компанию Ultra Label с наступающим праздником. Татьяна Чистякова. Дорогое радио Ретро-ФМ, поздравляю всю страну с праздником и желаю всех-всех-всех благ, здоровья всей стране. И спасибо, что вы есть Ретро-ФМ. Огромное спасибо всем ведущим. И не только, желаю всем всего самого лучшего. От Ирины из Москвы. Ведьмочки. Спасибо. Так, еще одна Ирина. Привет, любимой маме Наташе Бобровой, которая варит нам вкусный супчик на даче. Всем, кто на море, привет. Но не от всего сердце из Домодедова. Ну, понятен посыл. Все, с вами ясно. Так, друзья, Филичта на этом заканчивается. Олег Орлов обещал. Нате вам, пожалуйста, через 3 минуты. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всех с наступающим праздником поздравляю, замечательным. С Днем России, 12 июня. А с вами услышимся когда? В субботу, в ближайшую, в 13 часов, программа Ю. Пожалуйста, не пропускайте. Расскажу вам про Альбана и Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
15: 16+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.

0: Именно эта песня «Трио Рики Повери», что звучит на Ретро-ФМ, победила на конкурсе «Санремо» в 85 году. А поскольку санремовские фестивали наша страна в те годы смотрела практически взахлеб, первые гастроли итальянцев в СССР летом 86-го предсказуемо прошли на ура. Собрать 780 тысяч зрителей за 44 концерта, это в среднем по 17 тысяч на каждом, из наших артистов тогда могли лишь единицы. 15:16 в Москве. Далее у нас лучшие хиты Глории Гейнер, группа А-студио и Фредди Меркьюри. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Песня, которую можно назвать гимном всех оптимистов, чей призыв — не сдаваться никогда ни при каких обстоятельствах. Школа выживания «I Will Survive» от Глории Гейнер на Ретро-ФМ, в том числе для всех, кто почти уже дождался окончания своей трудовой недели. В Москве 15.30. Главные новости четверга нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России необходимо создать госкомитет по ценам, который будет следить за деятельностью магазинов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В интервью Ньюс.ру он отметил, это позволит государству в реальном времени следить за формированием цен на товары от производителя до потребителя, быстро выявлять причины резких изменений и устанавливать тех, кто на этом наживается. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за барьеров при экспорте своих товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики страны Геворг Папаян. Напомню, в мае Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки из Армении цветов, затем это коснулось некоторых овощей, фруктов и ягод, затем также рыбы и продукции из нее. Власти Армении, пояснил Папаян, попросили представителей ЕЭК оценить правомерность подобного рода действий России. 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Решение принято по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации и последствий ЧС в Керченском проливе. Отмечается, что еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. На данном этапе проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Ситуация на контроле Роспотребнадзора. Ну и напомню, купальный сезон в Анапе открылся 1 июня и по планам продлится до 30 сентября. Германия запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В правящей партии считают, что отдых в Европе – это привилегия, а не право для граждан страны, которая поддерживает конфликт на европейском континенте. Как передают РИА Новости, ранее газета «Политика» писала, что 11 стран Европы перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан. Росстандарт утвердил первый в мире ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Он вступит в силу с 1 сентября. В ведомстве рассказали о нововведении сегодня во Всемирный день игрушек. ГОСТ коснется интерактивных кукол, игровых консолей, роботов и других подобных устройств с ИИ для детей до 14 лет. Производители должны будут учитывать, как такие игрушки общаются с ребенком, какие данные собирают и как влияют на его эмоциональное состояние. И о валюте. На четверг доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Группа SFB на RetroFM с песней о том, что хочет женщина. Кстати, милые дамы, в борьбе за свое светлое будущее ставьте перед собой высокие цели. Не сдавайтесь и боритесь до победного конца. Ну, чтобы не получилось, как в одном грустном стишке. В мечтах прекрасный принц, мартини, бокалы, свечи, полумрак, а наяву стрела, болото и Иван Дурак. 15:41, время московское. До конца этого часа нам на RetroFM еще споют Bad Boys Blue, Бонни М и Юрий Антонов. Оставайтесь с нами.
1: Погода на RetroFM.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Утреннее шоу. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
11: 12+.
12: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: при поцелуе, всемирный день которого отмечался на днях, на прошлой неделе, обычно все бывает понятно без слов, но при этом правильные и сказанные к месту слова могут увеличить эффект поцелуя многократно. Поэтому, товарищи ухажеры, берем на вооружение бесценный опыт, которым делится с нами группа Bad Boys Blue. 15.55, время московское, меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю отличного дня и поздравляю всех с наступающим Днем России.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове +25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер 7.

0: Северо-восточные с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156
1: 873. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону,
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
1: 16+. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Если вам, товарищи мужчины, каждую ночь снится одна и та же женщина, вполне возможно, это ваша муза, встретить которую наяву большая удача. Кто знает, может, ваши сны станут вещами, на что надеется и герой этой песни группы «Форум». Далее на Ретро-ФМ группа «Комбинация», Сандра и дуэт «Якида» в столице 16 минут. 5-го. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.

0: жизни бывает всякое, в том числе и такие вот ситуации, о которых, ну, о которой нам рассказала группа «Комбинация» на Retro FM. Давайте с нами, друзья, вместе с Retro FM мы не обманем. В Москве 16:30. С новостями нас познакомит на Retro FM Марат Бекметов. День добрый.
1: Добрый день. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Аэрофлот решил с 15 июня продавать билеты по плоским тарифам только гражданам России. Сейчас билеты по фиксированным тарифам доступны для иностранных граждан, путешествующих по России. Напомню, билеты по плоским тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока. Это Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск, Якутск, Анадырь и Улан-Удэ. И, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии за прошлый год в области культуры и искусства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом объявил помощник главы государства Владимир Мединский. Он также сообщил, что лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий, а экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом Госпремии за достижения в области правозащитной деятельности. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, а перед матчем – грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу, напомню, пройдет уже в 23-й раз. Групповой этап продлится до 27 июня включительно, а финал турнира состоится 19 июля. В России сегодня укороченный рабочий день. Он должен быть сокращен на час, поскольку этот четверг является предпраздничным. Далее, в связи с празднованием завтра Дня России, в стране будут 3 выходных дня подряд. 12, 13 и 14 июня. Это пятница, суббота и воскресенье. Следующий праздничный выходной в стране будет только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду. И этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на 2 части по 2 дня. Еще одна сокращенная рабочая неделя ждет россиян в конце года с 28 по 30 декабря, а 31-го начнутся новогодние каникулы. Конца выпуска курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Retro FM. Я всем желаю приятного вечера.

0: Не только леди, одной из которых посвятил свою песню Том Джонс, но и джентльмены тоже с удовольствием ходят в гости. Один из них, кстати, забегая чуть вперед, скажу, придет к нам буквально через пару дней. Напомню, что каждое воскресенье 13.00 на Retro FM выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на вопросы, которые задаете вы, слушатели Retro FM. Порой неожиданные, смешные вопросы. Если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы можете приличную сумму заработать. Если интересно, ну тогда оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра кино «Звезда шоу 6 кадров» Андрей Кайков. Не пропустите, включайте Retro FM в это воскресенье в 13.00. Скучно не будет.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский.
7: 16+.
8: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день.
11: Ровно в 21.00.
10: Вечеринка.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.
14: Retro FM.

0: Вот так вот живешь, радуешься жизни, влюбляешься, а то и женишься. И тут вдруг бац, в самый неподходящий момент приходит повестка в армию. И, как сказал поэт, мне на плечи упали погоны, и теперь мое имя солдат, вместо танцев теперь полигоны, вместо девушки автомат. Уверен, эта песня группы «Статус Кво» теперь ты в армии многим навеяла сейчас воспоминания об армейской службе. Вы слушаете «Ретро-ФМ» в Москве без 4 минут 5. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра...

0: нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
1: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут, поверь.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-013-144-0+.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90.
15: 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: Спасибо группе Рики Повери за приглашение потанцевать. Ну, принимать его или нет, конечно, дело каждого, но, как мне кажется, танцевать однозначно можно и даже нужно, тем более, если вас уже переполняют эмоции по поводу фактически завершившейся трудовой недели и почти уже наступивших выходных. Далее нашу радость разделят на Ретро-ФМ Сиси Кетч группа «Премьер-министр» и Демис Русос. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами в столице. 16 минут шестого.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-32-0-48-605-6+.
4: Первое правило «Хава LF7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хава LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хава LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хава LF7 на сайте хава.ру. 13+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Мама, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту.ру 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Тбанк.ру.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: В отличие от настоящего мужчины, о котором мечтает героиня этой песни Сиси Кетч, настоящая женщина не знает, как забить гвоздь, зато точно знает, где, в каком месте это надо сделать. В общем, нам друг без друга никуда.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. По данным ведомости, большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Такой вариант поддержали 14 из 19 экспертов. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение, а один аналитик считает, что ставка может остаться на прежнем уровне. При этом Центробанки ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас ключевая ставка составляет 14,5%. На прошлом заседании регулятор также снизил ее на 0,5%. Министерство транспорта Ростовской области не рассматривает вопрос создания дополнительных перехватывающих парковок для грузовиков. Об этом РБК Ростов сообщила пресс-служба ведомства. В прошлом году в Донской столице на улице 1 Луговой была введена в эксплуатацию специализированная парковка для большегрузов на территории площадью более 3 гектаров. Парковка обеспечивает единовременное размещение до 350 транспортных средств. В дальнейшем предусмотрено ее расширение до 7,5 гектаров, что позволит принять более 400 грузовых машин. В Ростове отремонтировали 68 тысяч километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент на 10 объектах ведутся работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По нему в текущем году планируют обновить 35 дорожных объектов, включая мост на Космонавтов, путепроводы на Текучево и Нансена, а также улицы Стартовы, Бодрую и Бульвар Дружбы. В Ростовской области более 2500 человек обратились в больницы с жалобами после укусов клещей. Максимальное число жалоб зарегистрировано в Аксайском, Сальском, Песчинокопском, Неклиновском и Семикаракорском районах. Высокий риск нападения клещей отмечается среди тех, кто занят сельским хозяйством, работой на приусадебном участке и уходом за животными. Главным мотиватором для работы чаще всего россиян выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% респондентов признали, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью и ответил: «Потому что так надо». И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: You're my love, you're my life, you're... Как много в этой букве, букве U, которой даже названа программа, которая выходит на Ретро FM каждую субботу с 13 до 14 часов. Это программа U, которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает нам, любителям хорошей музыки, много чего увлекательного. Рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите! Программа «Ю» по субботам здесь, на Ретро FM, с 13 до 14 часов. Для вас, товарищи меломаны!
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.

0: Жителям новостроек посвящается выкрутить ручку громкости на полную катушку, и соседи будут вместе с вами наслаждаться тишиной от группы Depeche Mode. Без малого 4 минуты. В любое время дня и ночи. Как говорится, за весь тот сверлёж, грохот, долбёжку и штробление стен за все бессонные ночи еще более бессонные дни. Вы слушаете Retro FM, 17:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости.

0: новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Реклама.
2: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Урапро. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Урапро.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото».
7: Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Между прочим, стеклянные шары, которые при всей своей простоте остаются самым эффектным украшением новогодних елок, родились в Германии благодаря неурожаю яблок. Прежде их специально отбирали, хранили, чтобы в праздник елочки новогодние украсить. Рождественские. А когда в 1848 году яблоки не уродились, стеклодувы из маленького городка Лауш в Тюрингии заменили их стеклянными шарами. Ну и новшество было сразу подхвачено, ведь фантазию мастеров ничто не ограничивало. Ну и ничто не ограничивает нашу радость по поводу окончания этой короткой трудовой недели. Совсем скоро будем подпевать Михаилу Боярскому, группе «Роксет» и танцевать «Макарену» в столице 18-16. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
2: Берег включает «Хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
3: но полезных.
2: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
5: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредниковская, дом 28, строение 4.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
9: и включай интернет-потоки Retro FM.
11: 12+.

0: И мы тоже давайте порадуемся. Поводы для радости есть. Ну, например, на этой неделе пятница наступила сегодня в четверг. Merci beaucoup календарю, а Михаилу Боярскому за эту песню.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России хотят расширить использование биометрии для получения финансовых услуг онлайн. Проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение госуслуги «Биометрия». В Ростовской области стартовала летняя кампания по трудоустройству подростков. Консультанты донских центров занятости населения помогают подросткам в возрасте от 14 до 18 лет найти подработку в свободное от учебы время. Школьники устраиваются курьерами, упаковщиками, сортировщиками товаров, помощниками работников музеев, библиотекарей и других учреждений культуры. Также они могут помогать в благоустройстве парков, скверов, пришкольных территорий. Чуть более суток осталось до окончания голосования за выбор объектов благоустройства. С 21 апреля более 460 тысяч жителей Дона отдали свой голос за будущие парки и скверы. В голосовании принимают участие 55 муниципальных образований. Те территории, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства в последующие годы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 3 недели с 15 июня по 6 июля не будет горячей воды в 3 районах Ростова. Отключат часть северного жилого массива в границах Капустина, Подсаева, Комарова, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Королева, Космонавтов и Волкова. Еще одну территорию отключения пресс-служба администрации Ростова обозначила как район проспекта Ленина. Ее границы Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шабалдаева, Ленина, Профинтерна, Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, Нагибина, Новаторов, Врубово, Актюбинске. Горячую воду перекроют также на Люлюшенко, Миронова и Думенко. В преддверии старта чемпионата мира 2026 прошел опрос среди российских игроков на ставках. Респонденты рассказали, за какие команды будут переживать на турнире. Чемпионом по зрительским симпатиям стала сборная Бразилии, за нее будут болеть 27% опрошенных. 24% симпатизируют Аргентине. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня, посвященная кочевникам сцены, собирающим улыбки, аплодисменты благодарных зрителей по городам и весям, которых не пугают дожди, ветры. Они артисты, этим все сказано. Веселые ребята и бродячие артисты на Ретро-ФМ через 3 минутки нам споют Пол Маккартни с Майклом Джексоном, «Самоцветы» и «И-Тайп» в столице 18.42.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
9: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
1: Ретро-ФМ.

0: Ну что, друзья, все получается так, как мы и говорили еще в понедельник. Пролетит эта короткая трудовая неделя, наступит вечер четверга и придут трехдневные праздничные выходные на радость всем, кто немного устал от работы и не прочь отдохнуть от дел насущных. От будней до первого на неделе выходного всего-то ничего. Кто-то последние минуты дорабатывает, кто-то уже давно расслабляется или немного напрягается, пока еще в вечерних пробках, пытаясь выбраться на дачу. Продолжим радоваться жизни летней погоде под песни любимых артистов, что звучат на Ретро-ФМ, далее уже под чутким руководством Ильи Глебова. Ну а я, Олег Орлов, на этом с вами прощаюсь. До понедельника в столице 18.56.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 40

0: 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
5: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
4: А что можно выиграть?
5: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: 19.15 в Москве. Это четверг, который притворяется пятницей. И это прекрасно, мне кажется. Не знаю, как там насчет 7 пятниц на неделе, а 2 для нас вполне себе нормально. Через пару минут на Ретро FM Ванесса Паради, Иванушки и Буния. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
5: Подробности на astoriagrande.com.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Ретро FM теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
16: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
17: Ретро FM.

0: Самба, румба, ча-ча-ча в такси у Ванессы. У нас тоже репертуар разнообразный, зажигательный. И у нас еще и новости. 19.30 в Москве. В студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. В Миноборнауке объяснили, что это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказа ВУЗы разместят на своих сайтах. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании 19 июня. Как пишет «Ведомости», большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение, а один эксперт считает, что ставка может остаться на прежнем уровне. При этом в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14,5%. В апреле регулятор снижал ее на 0,5%. Минфин предупредил IT-компании, Минцифра предупредила IT-компании о необходимости продлить аккредитацию. Это нужно сделать до 1 июля для того, чтобы не потерять льготы. Потеря аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу и отсрочкой отсроченной службы для сотрудников. Решение о том, прошли ли компании процедуру подтверждения, примут до 1 сентября. Затем Минцифра направит решение в личный кабинет организации на госуслугах. Эта неделя в стране завершится трехдневными выходными. Завтра, 12 июня, День России, поэтому нерабочими будут пятница, суббота и воскресенье. Следующий праздничный выходной ждет россиян только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду, и этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на две части по два дня. Добавлю, что еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года с 28 по 30 декабря, а уже 31 начнутся новогодние каникулы. Сотбис выставил на торги коллекцию 48 картин известных художников. Среди них работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Густава Климта, Анри Матисса, Казимира Малевича и не только. Предварительная оценка лотов достигает 270 миллионов долларов, сообщил аукционный дом, который назначил торги в Лондоне на 24-25 июня. Уточняется, что серия полотен принадлежит британскому бизнесмену и инвестору Джо Льюису, который собирал ее вместе с дочерью Вивьен. По данным СМИ, речь идет о самой большой коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставляется на торги в Европе. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Сиси Кэтч, как всегда, в мистических переживаниях. У нас никакой мистики. Только остроумие и денежки. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму. Так что скорее оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра кино «Звезда шоу 6 кадров» Андрей Кайков. Так что не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00 в воскресенье. Скучно точно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
5: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
6: Реклама.
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Ретро-ФМ.

0: Режь меня и ешь меня. Это Фэнси, сам себе такой аппетитный кексик. Что там, кстати, у вас на ужин? Холодный суп и прохладный чай. Я такое из меню выбрал, например. Песни на любой вкус у нас для вас на Ретро FM 19.56 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: А дебютный альбом экзотик поп-дуэта «Кармен» вышел в 1990 году. Назывался он «Вокруг света». Содержал целую кучу хитов, так сказать, географическими метками. Ну и вышел он, соответственно, времени на кассетах и бобинах. Если у кого-то, друзья, сохранилась фирменная бобина «Кармен», мое почтение. 20:16 в столице. Меня зовут Илья Глебов. На Ретро-ФМ дальше Селин Дион, Владимир Высоцкий и группа «Джой».
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Селин Дион про вечную любовь, и мы, конечно, немножко воспарили, безусловно, и сейчас придется возвращаться на землю и обращаться к актуальному. «20:30» в Москве на RedRFM новости. Марат Бикметов в студии. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии за прошлый год в области культуры и искусства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом объявил помощник главы государства Владимир Мединский. Он также сообщил, что лауреатом Госпремии за достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий, а экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. Ассоциация туроператоров России при этом оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее 12%. На интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. При этом самым популярным зарубежным направлением на праздники остается Турция. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Согласно прогнозу, погода ухудшится 13 июня. Облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. При грозе возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом воздух в субботу успеет прогреться до 30 градусов, а в воскресенье днем термометры покажут уже 24-26 градусов. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, а перед матчем – грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет уже в 23-й раз. Групповой этап продлится до 27 июня включительно. В плей-офф выйдут первые 2 команды из каждой группы, всего их, напомню, 12, а также 8 лучших сборных, занявшие 3 места в своих квартетах. Финал турнира состоится 19 июля. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Ближайший понедельник: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на RetroFM. Всем прекрасных выходных.

0: Это Сьюзи Кватро и Крис Норман со своими воспоминаниями. Хочу все знать про любимых звезд и про любимые хиты. Например, говорите вы сами себе иногда. Специально по этому поводу для вас премьера на Ретро FM программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха песен, историю успеха звезд, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро FM с 13 до 14.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

0: Абба, про победителей и, соответственно, призы. Ну, призов я вообще не могу, конечно, пообещать, а вот организовать какие-то соревнования, пожалуйста. Будем соревноваться в танцах, как обычно, в это время. С 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка для вас на вечеринке RetroFM. Начинаем буквально через 5 минут. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Погода на RetroFM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
7: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
10: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Дебютный альбом проекта Hi-Fi, 1998 год. И лирика, и динамика, и даже этно-мотивы нам с вами. Нам с вами это все подходит. Самые динамичные песни в живом миксе на вечеринке Retro FM. Меня зовут Илья Глебов, 21.16 в Москве. Приветствую вас.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Легенда гитариста Карлос Сантана и суперхит Карлсон Эспинада, и, естественно, в танцевальном варианте. Исключительно танцевальные варианты у нас здесь для вас на четверговой, как будто пятничной, вечеринке Red FM.

0: самолет, нормальные питерские техноромантики, русский размер и их суперхит 21.56 в Москве. И пролетел первый час нашей сегодняшней танцевальной программы. Вечеринка Ретро FM продолжается.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Евроденс транс, как он есть, 1997 год. Это Элис Диджей и ее песня «Лучше, чем в одиночку». Конечно, лучше коллективом. Коллективом, друзья, мы танцуем до полуночи, 22:17 в Москве. И лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Retro FM. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».

22:42 в столице. Самое время чашку кофею налить, если вдруг бодрости для танцев вам не хватает. Бодрость для танцев нам пригодится еще очень и очень. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Двигаемся.

0: как без него? Да, Наталья Гулькина и ее суперхит 1990 года «Никогда, никогда». Ну, можно сказать, навсегда-навсегда в наших сердцах точно. 22.56 в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: «Ретро-ФМ»
1: для слушателей старше 12 лет.

Матч это Абба на Ретро-ФМ, ну или, как сказано у классика, человеку нужен, знаете, человек. 23:15 в столице, лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро-ФМ. До полуночи.

хлопываем, поем «Аллилуйя». И доктор Албан организовал, понимаете, такой вот танцевальный молебен. 23:42 в столице. Это четвергово-пятничная вечеринка Ретро FM. Мы продолжаем и двигаемся до полуночи.

0: Всем пятничные приветы, полночь столица. Легким движением бриллиантовой руки начнем большие праздничные выходные.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Есть контакт, расширенные праздничные выходные, уже как 17 минут в столице. Всех нас в самую первую очередь, разумеется, с большим праздником, большим днем, Днем России. Отмечаем его, празднуем, в целом отдыхаем, делаем все, что делается, ну или не делается, под музыкальные мотивы проверенных временем историй на Ретро-ФМ. На подходе уже хиты Самоцветов, диджея Грува и Стинга. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. 12+. We'll be right back.

0: Сам я буйный.
1: Ну все, на гостиницах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
3: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
3: Человечная.
2: Бессердечная.
3: Сердечная.
2: Сухая.
3: Мокрая.
4: Да на тебе пахать надо.
5: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

Everybody, все Backstreet Boys, как один в сборе, и не прочь вскоре объединить музыкальные усилия с Бритни Спирс и NSYNC, дабы в следующем году устроить невероятное шоу в перерыве популярной американской забавы, скажут так, в перерыве финального матча Супербоул. Ребята лично запустили петицию, чтобы посмотреть на отклик народа, нужен ли такой камбэк. Ну и в целом, думаю, хотят привлечь внимание организаторов Суперкубка к себе. Столица 0 часов 42 минуты, далее все внимание. Внимание на Retro FM, команде Queen и Жене Белоусу. Они впереди.

Иногда все, что не делается или наоборот делается, к лучшему. Изначально эта история Ричарда Маркса написана была для Барбары Стрейзанд, но она, как понятно, отказалась от исполнения, и он не стал дальше кому-то предлагать эту историю, а исполнил сам и исполнил прекрасно. Настолько, что мы раз за разом, как только так, сразу переслушиваем ее здесь на Ретро-ФМ. В столице 0 часов 56 минут. Новый час обещает нам новые музыкальные легенды.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Где-то уже, может, и 2, и 3, а точная столичная, час 17. Всем отличного праздничного отдыха. Определяемся с развлекательным контентом и планами на него, ну, по мере необходимости. Что главное, отдыхаем музыкально нескучно вместе. Ретро FM, это Сиси Кейдж, Шакира и Джо Кокер. На ближайшее встречаем.

бы что ни говорил, но дружба между мужской и прекрасной частью населения существует, ну, по крайней мере, музыкальная. Благодаря музыкальной дружбе и сотрудничеству Барбары Стрейзанд и братьев Гип из Bee Gees на свет в начале 80-х появилась эта самая история, которая принесла Барбаре колоссальнейший успех. В столице 1:42, кто что, команда «Ля Буш» уже вовсю несется к нам на музыкальную встречу.

Не bad, not bad. Точно неплохой, прям многообещающий кинодебют вышел у Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, который весьма хорошо, прям даже отлично сыграл своего известного дядьку в кино, скажу так. В целом, кинокарьеру Джафару можно продолжать и продолжать, не бросать начато. Мы же с вами, если что и бросаем, то какие-то рабочие дела, заботы и... продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM — это час 55 минут столицы.

Похоже, бэк-вокала Саваш. Для кого-то сообщение или призыв. Пора, вставай. Каждый раз что-то похоже слышится в этой истории. Возможно, это адресовано Бакаря. Дискотека аварии и Роксет. Они уже встают в стройные ряды, чтобы к нам присниться подтянуться здесь, на Ретро FM. Скоро их услышим, по-другому говоря. В столице 2 часа 17 минут.

Быть на седьмом небе отчасти — это не предел. Берите выше. Когда Брайан Адамс рядом, он может повысить уровень и градус эмоций до девятого, до Cloud Number 9. С 99-го года музыкально промышляет подобным. В столице 2 часа 41 минута. Кто что, далее музыкально осчастливит нас своим присутствием. На ретро-ФМ обещаются Альфавиль, Yours, Wind & Fire. Вещенному верить. Скоро их услышим.

Как бы музыкальный ритм и темп не намекал, все же спешить как-то куда-то незачем. Ну, кроме что, наверное, поспешу поздравить всех нас с большим праздником, большим днем, с Днем России. Отмечаем его, празднуем, в целом отдыхаем с размахом. Ну, музыкально точно можем себе это позволить на Ретро-ФМ. И позволяем час за часом в столице без 5.3.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.